Снова с вами кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе «Бункер». Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12.

0: Австралия. 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

снова с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе «Бункер». Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дней.

0: Далее. 7 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с Жилен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час первый.

0: Доброе утро, дорогие друзья. Это подушка шоу. Виталий, Дмитрий, Дарья снова в эфире. 7.02 на студийных часах. Сегодня пятница. Сразу как-то заранее хочется вас об этом оповестить. Здравствуйте, Дмитрий. Доброе утро. Здравствуйте, Даша.
1: Доброе утро.
0: Ну что, друзья, это случилось буквально на наших глазах вчера.
2: О, геморройчик опять.
0: Да, перестаньте. Попросила, стоило Дарье, значит, только даже не попросить, а упомянуть буквально в разговоре, что она не ела арбуз еще этим летом. Как тут же арбуз нарисовался, значит, у нас на первом этаже. Вот с такими, да. Примерно с таким с таким сопровождением, да, настроением.
1: Ну вот что ты смеешься?
2: Мы ее осуждаем.
1: За что?
2: Ну, за то, что вы клянчите.
0: С одной стороны,
2: это же побирательство.
0: Ну, с одной стороны, подожди, давай так. С одной стороны, да, мы, конечно, ее все время вот как-то чехвостим, да, за это.
2: Нет, ну вот ты идешь мимо магазина. Да сидят мужики вот эти с рукой. Дай.
0: Ну, у тебя к ним нет, есть? Я всегда даю, кстати.
2: Ну, когда есть возможность, да. Я тоже даю. Но да. Вызывает ли оно тебе уважение?
0: Ну, тут подожди. Давай сейчас, погоди. Да. Ты планку-то понизь.
2: А если,
0: уважение?
2: А если
0: тут
2: человек, который...
0: Не в уважении дело.
2: А если человек не нуждается, но он просит, это еще
0: вот
2: хуже?
0: Вот когда совсем, да, не нуждается, но тем и, так скажем, ну, да, на какие-то хотелки определенные, да, хочу вот сегодня это, хочу вот сегодня то. Но
2: а
0: мы,
2: может,
0: подожди,
2: я и завидую.
0: Мы сейчас...
2: Говорю.
0: Не надо. Она, смотри, вот она уже арбуза. Загрузилась. Не надо так это. Давай как-то немножко...
1: Я просто не мешаю вам.
2: Мы рассуждаем.
1: Да вы меня хаете. Всегда.
0: Нет, но правда, друзья, это произошло, и вчера добрый человек, мы, к сожалению, не знаем, кто это, Дарья, ты так и не узнала?
1: Нет, мне сказали, что это дружелюбный сосед.
0: Дружелюбный
2: сосед. Скорее всего, сами сотрудники сосед. Купили, чтобы они уже отстало.
1: Нет, сотрудники мне другое приносят.
2: Что?
0: А, там еще и сотрудники приносят.
2: Видишь, я о чем говорю.
0: Ну, короче говоря, давайте скажем спасибо все равно, да, человеку, который заморочился, решил исполнить Дарину просьбу, удовлетворил ее желание, хотелки, так сказать, и привез арбуз. Ну, надеемся, что он был вкусный все-таки.
1: Я с вами сказала, поделюсь.
0: А, вы еще не резали его? А,
1: нет, ну, ты видела, я носила вчера весь день работу.
0: Да, кстати, она вчера туда-сюда с этим арбузом ходила, очень довольна.
2: Один рилс, второй рилс.
0: Ну, снимал, не знаю уж там, я перестал следить за Дариными этими соцсетями, потому что там, в принципе, ничего нового не происходит. Вот, ладно, друзья, арбуз арбузом. Кстати, я вчера на этой волне тоже купил себе четвертинку и съел с удовольствием. Очень захотелось.
2: Где это вы четвертинку взяли?
0: А сейчас делают так, раз тебе четвертинку отрезают, и да, можешь спокойно взять.
1: Я почему арбуз не покупал? Потому что мне его тяжело одной дотащить до дома.
0: Ну, я вам потом покажу места, где это
2: где можно дотащить быстрее.
1: Нет, ну, если есть возможность покупать четвертинку, почему нет?
0: Ну, конечно.
1: Я один.
0: Да, ладно. Ну, друзья, погода нам благоволит на эти выходные. Сегодня до плюс 29, в субботу и воскресенье до плюс 30. И вроде бы так серьезных осадков не ожидается. Ну, стоит отметить, что это, наверное, такие заключительные и действительно жаркие интенсивно выходные, потому что дальше там уже будет гораздо все прохладнее. Поэтому давайте этот кусочек лета мы еще успеем как-то с вами зацепить. Ну, мы здесь точно еще успеем, но если у кого-то есть возможность куда-то выехать на природу куда-нибудь или что-нибудь...
2: Скоро вон, все, happy new year.
0: Слушай, а осталось-то? Давай, по факту, сколько?
2: Сейчас октябрь наступит.
0: Ну, давайте так, 4 месяца, да, но вот этот 4-й месяц, а что-то у него уже пошел,
2: да,
0: так что, в принципе...
2: 3,5.
0: Тут 3,5 месяца.
2: Это как лето.
1: Я вам так скажу, многие компании уже сейчас задумываются, какой мерч они будут выпускать в Новый год, какая будет сувенирная продукция, происходит закуп новогодних подарков для детей, и это вот так вот сейчас. сейчас уже везде проходит.
2: Ну да. Но умные компании уже сейчас там корпоративы себе бронируют там и так далее.
0: Уже сейчас, да.
2: Потому что потом некуда, некому.
0: Вот эта тенденция, она ускорилась. То есть раньше в сентябре, ну, по-моему, никто не заказывал. Ближе к ноябрю все начинали шевелиться. А сейчас уже вот буквально наступает сентябрь, и все уже загодя бронируют там, ну, какие-то места, рестораны и так далее. Кстати, вот интересно, с чем это связано? Почему так, вот так? Это наплыв такой серьезный?
2: Потому что, ну, если ты хочешь хорошее место с хорошим человеком, то...
1: Надо заранее. Надо заранее.
0: Сильно, да, даже не до заранее, а сильно заранее.
2: Ну, конечно.
0: Да-да-да.
2: Мы сейчас вновь разговариваем про выпускной 2028 года с ребятами. Вот сейчас время бронировать. На лето 28 года.
0: Да-да-да.
2: Не 27-го, 28-го.
0: Я слышу пока вас. У меня еще пока все нормально.
1: Поэтому... Ты просто не оцениваешь этот масштаб.
2: Ты представляешь, нет, я еще раз, чтобы с тобой через 2 года провести времечко, вот чтобы со мной, вот сейчас уже
0: я всегда таким людям, ну, скажем так, завидовал по-хорошему, потому что они как-то этот очень позитивно так смотрят в будущее, настолько надолго, я имею в виду, да, на перспективу такую
2: так длительную. Так и надо жить.
0: Ну, молодцы, что другого не скажешь. Ладно, друзья, ну и еще обязательно мы предупредим, что на территории Оренбургской области объявлена опасность атаки беспилотников. Будьте, пожалуйста, бдительны. Телефон спасения 112. Вот. Ну и давайте тогда к теме перейдем, как всегда. У нас сегодня мы постарались такую пятничную тему выбрать для вас.
1: Игривую.
0: Вот Дима, кстати, не зря поставил романтическую композицию, потому что тема звучит так. Что нелепое, но вот такое ужасно милое вы делали ради любимого человека. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Вот такая тема сегодня. Наши мессенджеры Макс и Телеграм. В группе ВКонтакте тоже можно писать. И не забывайте про портал smotri.radio. Пишите туда тоже активно, а то мне иногда читать нечего.
1: Да. Любимым человеком.
2: Пишите гадость.
1: Да, он все, просто не видит, понимаете, когда вы можете в соцсети пишете, он не видит. Он на компьютере, ну, хотя бы шрифт увеличивает.
0: Нет, у меня, к сожалению, просто, ну, почему-то не выводит сообщение туда. Не знаю почему.
1: Потому что ты не в той админке сидишь.
0: Ну, в чужой?
1: Да.
0: У другой радиостанции?
2: А что, есть еще радиостанция?
1: Такого не бывает. Не бывает.
0: Вон по соседству.
2: Да.
0: Ну, ой, да, ладно.
1: Ну, давайте так, сразу скажем.
2: Радио,
1: что...
2: да, ладно.
0: Радио, да, да.
1: Радио, да, я скажу, да, радиохит.
0: Кстати, хороший название, радио, да.
1: Да.
2: Скажи нет.
1: Я думаю, да, что...
0: Джингл.
2: Да.
0: Скажи нет.
2: Ладно. Спасибо, хорошего утра всем.

0: Ну давай.
1: Это что такое было сейчас? Зачем нам тут коты?
0: Не стал.
1: Орут коты, да.
0: Тренды дня.
1: Тренды дня, друзья, да. Вот есть один забавный тренд, который все более и более становится популярным. Называется он Синрин-йоку.
2: Чего?
1: Синрин-йоку. Ну, как вы понимаете, пришел из Японии. Значит, это на самом деле все просто. Вы идете в лес, чтобы там кричать.
0: От удовольствия?
1: Ну, нет, кстати, не обязательно от удовольствия. Да. Это может быть все, что угодно. Это просто выплеск эмоций, да. Это особенно популярно становится осенью, когда меняется климат, да, становится прохладнее, от этого еще грустнее. Люди вот начинают пробовать вот эту японскую практику, она называется еще лесотерапия. Звучит, конечно, это все интригующе, но на самом деле все просто. Вы выходите в лес и кричите, так сказать, на деревья. Это, конечно, просто довольно-таки, потому что деревья вам все равно ответить не смогут. Они только отвечают шелестом листья и пением птиц. Но вот якобы запах влажной земли и хвои в купе с шелестом листья и пением птиц, оно успокаивает вашу нервную систему. Главное, говорят, что телефон в этот момент перевести в авиарежим и оставить в кармане, не вытаскивать его вообще. То есть наслаждаться только целенаправленно вот этой природой.
0: Так.
1: Ловить, как говорится, дзен, да.
0: Угу.
1: Вот один из трендов этой осени.
0: Зарешь так в лесу, там какой-нибудь лесник выйдет.
3: Ух ты! Мы вышли!
1: Мне нравится Дима, вот знаешь чем? Тем, что вот он умеет так здорово приземлять. То есть ты вроде бы уже воодушевился, думаешь, сегодня пойду-ка я в лес. А тут выходит, говорит, лесник. Ух ты!
0: Чё
1: орёшь? Ладно, что у вас, Дарья, там?
2: У меня, наверное, приятная новость для вас, в первую очередь, Виталий. MP3-плееры, помните?
1: Ну, конечно.
2: Они у вас остались хотя бы?
1: Нет, ничего не осталось.
2: А вот надо было сохранить.
0: Внесите MP3-плеер.
2: Объясню, сейчас MP3-плееры снова в моде. Именно вот те старые MP3-плееры, которые были похожи на флешку, такие вот прям маленькие.
1: Дело у меня в том, AirPods был даже.
2: Ничего себе, ты богатый.
1: Нет,
2: вот кто у нас богатый-то, оказывается, и строится.
0: Не, воровал хорошо.
1: Мне подарили просто.
2: Так вот, зумеры массово стали переходить на MP3-плееры, и многие миллениалы, кстати, тоже. Дело в том, что на MP3-плеере нет возможности дозвониться до тебя. На MP3-плеере есть только одна функция – включить музыку и слушать. И это действительно многим нравится тем, что можно отправиться на пробежку, можно отправиться на прогулку, можно просто посидеть дома.
1: Ну, понятно.
2: Ехать на работу, да, и это никак не взаимодействует с телефоном. Поэтому сейчас начали снова покупать, искать на... Сейчас чуть не проговорила сайт. Искать на разных сайтах MP3-плееры подержанные, чтобы можно было купить, закачать музыку и слушать. А также то, что было для нас тогда еще панацеей, наверное, лет 7 назад, когда появились на стримингах музыкальные композиции.
1: Панацея – это средство от чего-то.
2: Но...
0: От головы.
1: Вы точно имеете в виду это слово?
2: Да.
1: Ну ладно.
2: Ну, потому что мы считали, что это так здорово, тебе больше не нужно закачивать в телефон музыку. Она есть у тебя вот здесь в доступе, ты подгрузил и пошел. Вот что я тебе...
1: Нет, все, хорошо. Извините.
2: Ничего страшного. Вот. А сейчас они говорят о том, что это плохо, потому что на одном сервисе эта музыка работает, на другом не работает, на третьем вырезали из этой песни самое главное.
1: Я вот об этом в первую очередь подумал.
2: Да, и поэтому все хотят вот закачать музыку, чтобы было как раньше, и самому выстраивать плейлист.
1: Ну и там, наверное, тоже придет опять полузабытые, возможно, слова там в эти режимы. Флаг там, да, качество я имею в виду.
0: Панацея – мифическое универсальное средство, которое якобы исцеляет от всех болезней.
1: Ну, его более широко используют это слово. Просто,
0: вот
1: ну,
0: что
1: понятно.
0: Я нашла по запросу панацея.
1: Так, ну ладно. Мне кажется, да, вот если ты действительно хочешь музыку слушать разную абсолютно,

0: не слушают, да. Это возможно, да. Тогда, ну, если таким образом, то можно. Но когда звонят во время того, как я слушаю музыку, меня это тоже немножко это подбешивает. Ну, ну, правда, да. Я искренне.
1: Может быть, вам говорю. Кассетный MP3-плеер подарить?
0: Я дарить ничего не надо. Я не вы. Я сам себе все куплю.
1: Ты молодец.
0: Вот, спасибо.
2: Умрешь в бедности.
1: Ты мужик.
0: Пускай, но просить не буду. У Дарьи, в смысле.
2: Да-да, лирику послушаем.
1: А если Димка тебе купит айфон?
0: Я подумаю.
2: Ему придется очень сильно поработать.
0: Я подумаю.

0: планируете строительство дома, гаража или перепланировку, тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Если вы любите цветы и гордо называете себя флористом, если у вас есть опыт и желание зарабатывать, занимаясь любимым делом, то мы нашли друг друга. Салон цветов «Арт Букет» ищет флориста с опытом работы. Комфортные условия труда и своевременную хорошую заработную плату гарантируем. «Арт Букет», Орск, Васнецова, 21. Звоните 332-445.
0: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
2: Где купить студенту все? В Мегарай. Постельное белье, подушки, одеяло. Товары для кухни, кастрюли, сковородки, кружки и тарелки. Все для студенческой жизни выгодно покупай в Мегарай.
3: В крупную организацию требуются замерщик, сборщики, монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
4: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?
5: Каждую субботу в 6.

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 5 градусов. Днем до плюс 29. В Ясном плюс 10, днем до 28. В Ковандаке-Медногорске плюс 5, днем до 27. В Оренбурге плюс 8, днем до 28 градусов. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама.
3: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
1: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио, смотри жизнь.
4: Подробности на смотри.радио.

0: Антихит. Подушка шоу.
1: Набирайте, друзья, 21-103-7, код города 3537. Прямо сейчас у нас первая самая игрушка «Антихит», где я буду загадывать вам припев одной знаменитой композиции, читать его практически буквально наоборот. Да, может быть, где-то. Ну, я, кстати, не смотрел, что там дальше, возможно, и будет. Вот, а ваша задача угадать, что это за песня. Два участника нам нужны, и бороться они будут за что, Дарья, пожалуйста?
2: За сертификат номиналом 500 рублей в батутный парк «Небо».
3: Мне надо было сказать за квас. У нас вчера слушатель после того, как выиграл, шутку не понял. Он говорит, где квас?
1: Серьезно?
2: Да. Вот дошутились вы, а я говорила.
3: За эфиром, где квас? Я за квас борол.
1: А мы же там еще, знаешь, это... Мы же сказали, что бочка квас.
3: Да.
1: Ой, кошмар какой. Извините тогда. Ну, мы будем тогда, ну, я не знаю... Более внимательно как-то к этому относиться. Итак, 21-103-7.
3: Есть,
1: да, пожалуйста.
3: Нет, опа. Вторая линия, давайте.
1: Ошибся, Дмитрий.
3: Алло.
2: Гудит оно.
1: Гудит. А ну-ка еще раз. 21-103-7, код города 3537.
2: Дима, что-то там исправно? Вот.
1: Исправно?
2: Делай так.
1: Работает.
2: Есть.
3: Не знаю, что-то он гудит.
1: Давайте я так возьму.
3: Алло.
4: Здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте, как зовут вас?
4: Попробуем поиграть в эту игру, Наташа.
1: Наташа, Наташенька, здравствуйте, Наташенька. Что вы так скромно-то? Обычно вы всегда веселее гораздо.
3: Так, вторая с линии. Доброе утро.
5: Доброе утро.
3: Как вас зовут?
5: Михаил.
1: Михаил. Миша, здравствуйте, мы тоже рады вас слышать. Наш постоянный слушатель. Итак, Наталья и Михаил, повторяю.
3: Человек-кошка.
1: Чеширский код. Сейчас зачитаю вам припев, где слова будут ровно точно, вот вообще наоборот оригиналу. Ваша задача угадать, что это за песня. Никаких квасов не будет, сразу предупреждаю в качестве приза. Подожди, я неправильно сказал квасов. Кваса, просто кваса. Итак, вы готовы?
5: Да, готов.
1: Так, тишина. А на солнце, а солнце на стеклах стирает, забывая про наши объятия. Все дело в том, что солнце осторожно, а я уверен, нашел тебя. Я совершенно спокоен, совсем здоров и как будто летаю. А где-то мы, и каждый все узнает. И я уверен, нашел тебя. Вот нашел тебя, тут ключевое... словосочетание, потому что если... Вы знаете, что такое антоним, надеюсь? Вот попробуйте наоборот, то есть сказать «нашел тебя». Ну, в смысле, не буквально, а противоположное слово «нашел».
3: Он еще вообще не парится.
1: А там, по-моему, никто не парится, никто ничего не понял.
3: Нет, не парится, в смысле, в тексте.
1: А, в тексте,
3: то,
1: да.
3: То, что он нашел ее, он вообще не переживает.
1: Вот ты, знаешь, ты так говоришь мне, как будто я в курсе, а я, честно говоря, песню не помню.
2: А я сразу поняла, когда ты сказал антоним.
1: Угу. Так, Михаил, Наталья, какие-то есть варианты? Потому что
3: ты... Нет, не Иванушки.
1: Нет.
3: Еще.
4: Потерял тебя. Догадка.
5: Я просто забыл, что это за певец и как это песня, там что-то про луну.
3: Нет, нет, это... Луна еще цвета особенного, скажите. Нет,
1: нет, нет, нет, это не то. Один из главных поп-хитов начала нулевых. Давайте по подсказочкам попробуем.
4: Потерял себя.
3: Да, там есть.
4: Потерял себя, и ты... Блин.
1: Там группа...
4: На небе.
1: Нет. Ребята, давайте так. Там группа из четырех букв.
3: Да.
1: И дефиса.
3: Вы к нему еще подключаетесь.
4: Family.
1: А что?
3: Просто. Нет, нет.
5: Хай-фай.
1: О!
3: Вот. А кто? Что за песня-то? Хай-фай. Там человек на антонимах находит.
1: Потом теряет.
3: Да.
1: Название, я думаю, вряд ли. Сейчас кто-то скажет.
3: Да, у Михаила впечатление, да. Падает.
1: Так, ну группа угадал. Первый угадал Михаил.
3: Ну, угадал-то ладно, песня какая. Вот они же, тебе... они же, не зная песни, по факту тыкали в три буквы.
1: Без песни будут проблемы, мне кажется.
5: Да,
3: мы пытаемся вытянуть двоечников. Вы чувствуете в эфире?
2: Мне кажется, уже не надо никого тянуть.
3: Да, да, да.
1: Седьмой?
3: Микрорайон какой-то. Да ладно.
1: Вытянули Наталью. Наташенька, поздравляем вас. Да, да, да, да. Седьмой лепесток, действительно, группа Hi-Fi. Михаил, вы на ногах? Все нормально?
5: Да, конечно.
1: Все хорошо.
2: Что у вас там падало так громко?
5: Я уже рад, что с вами пообщался.
1: Я уже рад, что закончилось наконец-то все
3: это мучение.
5: Это тоже, да.
1: Привет передавать будете, Миша?
5: Всем привет, да, кто узнал меня. Вам огромный привет. Рады, что вы снова в эфире. Спасибо вам за
1: позитивное
5: утро.
1: Спасибо. Спасибо, Миш.
3: Да, вам тоже.
1: Так, ну, да. Наташеньку поздравляем, вручаем ей замечательные призы. И тоже приветы, Наташ.
4: Спасибо. Вот и пятница настала, как моя душа желала. Позвонила я в эфир и выиграла вот прям сертификат. Буду радоваться вам.
1: Спасибо. Спасибо за экспромт.
3: Да. Да. Творчество. Ну и Дарья, вам надо читать?
2: Конечно.
3: Давайте.
2: На правах рекламы батутный парк «Небо» переезжает и готовится к открытию. Новая локация, новые высоты скоро откроются по новому адресу. Слушайте внимательно.
3: Давай.
2: Проспект Ленина, 111А. Следи за анонсами и узнавай точную дату открытия первыми. Батутный парк «Небо», проспект Ленина, 111А. Прыгай выше.
1: Ну, звучит под эту музыку неплохо. Спасибо, да. Спасибо,
3: да. Прыгай выше.
1: Ладно, друзья, дальше что у нас анонсируете, Дмитрий, пожалуйста?
3: Я?
2: Рождественское
3: небо.
1: А, Александр Серова?
3: Я анонсирую, да.
1: Никаких вопросов нет.
3: Кажется, какие у вас могут быть вопросы к Александру Серову?
1: У меня никаких.
0: Антихит. Подушка шоу.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: И снова осень золотая, и красотки мечтают теплые себе купить колготки. За ними приезжайте в «Милый дом». Колготки по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур 40 Дэн» 149 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
3: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
4: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
5: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
6: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на Радио Хит и Смотри Радио мы запускаем антихит. Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
7: Антихит в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
0: Категория 16+. Партнер — батутный парк «Небо».
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ОТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
0: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: история одной вещи.
1: Итак, сегодня речь пойдет о богатстве. Точнее, о том, что сейчас считается, ну, таким вот признаком статусного человека. Мы поговорим с вами про устрицы. И как так получилось, что еда для бедняков вдруг стала еда для самых богатых? Сначала мы обратимся в историю Древнего Рима. Там устрицы действительно ценили, но не из-за статуса, а из-за того, что там было много белка. Но после падения империи все изменилось. И в средние века, особенно в викторианской Англии, устрицы стали главной едой рабочего класса. Их было много, их продавали на каждом углу. Вот просто представьте, устричный фастфуд. Вот тогда это было норма. Добавляли в дешевые пироги, добавляли в супы, просто жарили и ели. Естественно, это все было на улицах, это все было в кульках. Пожалуйста, бери. Но, естественно, случилась катастрофа. Во-первых, бесконтрольный вылов вот этих всех устриц. Во-вторых, в 19 веке человек начал строить фабрики. И все отходы сливать, естественно, куда? В воду. И загрязнение... Загрязнение привело к катастрофе. Устрицы начали стремительно исчезать. И вот только представьте, еще недавно на улицах кварталов Лондона буквально были завалены дороги раковинами от устриц. Сам Диккенс писал о том, что бедность и устрицы всегда идут рука об руку. А теперь устрицы становятся продуктом дефицита. И, естественно, на него повышается цена. То, что раньше можно было собрать бесплатно, сейчас редкое и дорогое. Устрицы прошли настоящее такое повышение цен, и люди начали думать, как бы их выращивать, эти устрицы, в условиях, контролируемым человеком. И старый добрый статус...
2: Ну дай мне договорить.
3: Просто смеемся.
1: Я не поняла.
3: Жалко. Читайте
2: дальше.
1: Нет, я шутку не поняла.
3: Да ты просто сказал первый раз дегрязнение, и мы теперь тебя каждый раз забавно звучит.
1: Я поняла.
3: Давай.
1: Вот. И у блюда появился уже королевский статус. Во-первых, его было не достать. А во-вторых, если достать, то в маленьком количестве. Конечно же, изменилась и подача этого блюда. Представьте, еще до этого жарили как могли, в кульки заворачивали, отдавали, то сейчас все иначе. Обязательно должна быть подложка изо льда, обязательно нужно лимончиком поливать и подавать к устрицам бокальчик игристого. Вот так вот статус уличной еды, которая еще недавно была фастфудом, стал королевским.
0: История одной вещи.

0: радио. Творческие мастер-классы, игры, слепой лабиринт и подарки. Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно. Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель». Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: В Орске прямо сейчас плюс 9 градусов, днем до 29, в Ясно плюс 13, днем до 28, в Ковандыке, Медногорске плюс 8, днем до 27, в Оренбурге плюс 12, днем до 28 градусов. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
3: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: Австралия. 8 часов. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки беспилотников. Будьте бдительны. Введен режим воздушных ограничений. План «Ковер». Аэропорт Оренбурга в целях безопасности не принимает и не отправляет воздушные суда. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание сухой растительности в Гайском муниципальном округе. Как сообщили в региональном главке ведомства, степной пал был зафиксирован 3 сентября в районе поселков Репино и Гайнулина. С огнем боролись 35 человек и 17 единиц спецтехники. Несмотря на сложные метеоусловия, профессионализм пожарных позволил взять стихию под контроль. К утру 4 сентября возгорание было полностью ликвидировано на площади порядка 3000 гектаров. Более миллиона абитуриентов уже зачислены в российские вузы в рамках приемной кампании этого года. В Миноборнауке сообщили, что почти 619 тысяч человек поступили на бакалавриат, еще около 172 тысяч на специалитет и почти 190 тысяч в магистратуру. Еще почти 58 тысяч студентов зачислены по новой системе высшего образования, которую сейчас тестируют 17 российских вузов. Приемная кампания при этом еще продолжается. Зачисление на платные места завершится не позднее 30 сентября. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 89 копеек, 100 тенге 19 рублей 8 копеек, юань 12 рублей 91 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
0: В каждом кадре.

доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час второй.

0: Ага, испугались?
1: Не ожидали, не ожидали. Здравствуйте, друзья, доброе утро, 8.05 на студийных часах. Это «Подушка шоу», Виталий, Дмитрий, Дарья снова в эфире.
0: Всем здрасте.
1: Но а сегодня вы... не 3 сентября, сегодня 4.
2: Кстати, видели, вчера завирусился отрывок из ролика, где как раз-таки Шуфутинский ходил на одну из передач, такой вот развлекательной, на федеральной, и рассказывал про соседний город Бузулук. И что там сейчас теперь есть улица 3 сентября.
1: Да, 3 сентября. Ну, да. Мы же как-то говорили уже об этом.
2: Да, но это завирусилось вчера, понимаете? Вот этот отрывок как раз в том, что он говорит на федеральном телеканале, а у нас же всегда есть такая радость и причастность.
0: Да, ну, конечно.
2: Что наши соседи в Оренбургской области, ура!
0: Вы видели, что со мной творилось, когда меня в Оренбурге узнали.
2: Я такой радый!
0: Причем из подушки узнали, говорит, мы вас слушаем.
1: Можно себе представить.
2: Кстати, да, нас в Оренбурге узнают.
0: Я обычно ездил туда, чтобы вообще не узнал. Что он творит?
1: Насчет 3 сентября, на удивление, кстати, вчера практически, ну, стоило ожидать из каждого утюга, но, кстати, вчера не было почему-то.
2: Да, обратили внимание?
1: Единственное, знаете, где я услышал, это было уже, ну, так, поздно вечером, в районе половины 10-го, кто-то ехал на автомобиле и на всю громкость врубил, значит, эту песню и слушала вся буквально округ. Вот так. Я говорю, ну, вот хотя бы кто-то Шуфутинов день отметил так, как надо.
0: Я бы мечты. Если я машину куплю, у меня будет вот это.
1: Так,
0: да, из окна. И все такие. Он и лох,
1: я даже спрашивать не буду, почему. Друзья, сегодня общаемся на тему, что такого нелепое, но ужасно милое вы делали для любимого человека.
0: Виталий, если бы машину купить, то у него будет вот это вот.
3: Одинокий мужичок за 50.
1: Ну, почему нет? Пускай играет.
0: Ладно, про пары,
1: половинки. Про половинки. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Что нелепого, но милого вы делали для любимого человека, друзья. Давайте почитаем, что нам пишут. Пожалуйста, Дарья. Николай написал. Привет, подушка шоу. Однажды в 2 часа ночи поехал через весь Орск, чтобы просто вместе посмотреть конец страшного фильма. То есть, наверное, ну, я так предполагаю, девушка позвонила, сказала, что смотрит страшный фильм, может быть, приедешь?
0: Не хочешь посмотреть конец?
2: Со мной.
0: Он такой, а ты? А, ты, ладно.
1: И, скорее всего, ну, это такой способ провести, ну, то есть... завлечь, да, понравившегося человека. Ну, в принципе, я думаю, что сработал наверняка. Что еще там написали, Дарья? Читайте, пожалуйста.
2: Так, пишет нам Паша. Доброе утро. Я научился готовить котлеты.
0: Котлеты.
1: Причем. А почему это, ну, почему нелепо?
2: Я не знаю, почему
0: нелепо. Может, это выглядит так, ну...
1: А сами котлеты?
0: Котлеты или процесс...
1: А они только из хлеба.
0: Всегда же...
1: Не грамма мяса.
0: Да-да. Тупо четки пожарил.
1: Нет, зачем? Просто, знаешь, так, бывает же, я говорю, рецепты есть разные. То есть в 90-х мы все практически попробовали. И котлеты из хлеба в том числе были.
2: Я не знаю, как правильно это читать.
0: Добрейшего утречка. Проснулась в свой выходной в 16:45, чтобы поехать с мужем проходить профосмотр.
1: Профосмотр.
2: Что такое профосмотр?
1: Ну, либо это, наверное, либо...
0: А где, Наталья?
2: Что такое профосмотр?
1: Где профосмотр проходили?
0: Да, где?
1: Нет, неправильный вопрос. Профосмотр чего?
0: Вот, да, хотя для начала.
1: Это автомобиль или человек? Непонятно здесь.
0: Он у вас робокоп?
1: Да, или что-то такое, да. Да, и что еще там?
0: Доброе утро. Самое милое. Я привела домой мужика. Красивого брюнета.
1: Я это думал, ну, в смысле, к мужу.
0: Не-не.
1: Мне аж дурно стало.
2: Муж, знакомься, подожди, это новый муж.
0: Подождите. Красивого брюнета. Нелепое, что это потеряшка. И его пришлось вернуть. Что это... Но он такой красавчик, больше муж не разрешает приводить никого. Ты все-таки домой привела потеряшку мальчика.
2: Отдайте мне, если вам не надо.
0: Да. Если он до сих пор ищет хозяйку.
1: Что-то, по-моему, там речь про другое идет.
0: Нет, нет. Да нет, Виталий.
1: Не знаю.
0: Это вы испорченный.
1: Да к том-то и я наоборот. Но я стараюсь не в испорченную сторону
0: это,
1: смотреть.
0: Это в ТГшке, там Наталья прикрепила еще, по-моему, какое-то фото. Так что вы можете зайти посмотреть.
2: С соцсетями работаю быстро, пока Виталий обновляет админку.
0: Егор пишет.
2: Она привела песика.
1: Я же говорю.
0: А, песик.
1: Это вот, я нормально думаю, это вы испорченные.
0: Но мы думали про брюнета какого-то. Жалко.
1: Олег пишет, звонил в подушку шоу 15 раз подряд, чтобы выиграть ей подарок.
0: А, смотри, целеустремленный.
2: Это мило, но можно купить подарок.
1: Ну, можно и купить.
0: Можно выиграть.
1: Можно выиграть.
2: А, ну да, есть такие подарки, которые не купить.
1: Да. Это вы объясняете людям, которые нам звонят постоянно, например. Очень постоянно.
0: Да. А есть такие... И, дорогая, я уже 4 недели слушаю подушку шоу, пишу комментарии. Вот стаканчик от кофе.
2: Это для тебя. Я, так сказать, рыцарь.
1: Еще ленточкой так.
0: Да, да, да.
1: Ну, может быть.
0: И такой...
2: Не-не-не. А съездишь ты за ним сама.
1: Да, да, да. Ладно, 8-9-2-2-8-7-8-2.
2: А подожди, а сообщение
1: есть
2: от
1: еще?
2: Егора.
1: Давай, читай.
2: Егор вот пишет. Ждал ее после смены с Уральстали с термосом чая и пледом. Она вышла, и я тут как рыцарь. Только вместо коня моя старая Лада.
1: Ну, почему нет? Нормально. Главное, чтобы было на чем, как говорится, доехать.
0: Егор, а вторую половинку Лада зовут?
1: Хмуриться не надо Лада.
0: Моя старая Лада.
1: Ладно, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9, друзья, что такого глупого, но нелепого точнее, да, но ужасно милого вы делали для любимого человека. Вот сегодня такая тема у нас. Будем обсуждать и проговаривать. Может, кто-то на заметку что-то себе возьмет.
0: Виталий, вы хотите посмотреть конец страшного фильма?
1: Ты знаешь, нет.
0: Ну, у вас вся жизнь как...
1: Да не, вся что-то.
2: Ты можешь от него отстать?
1: Так глобально.
2: Он и так тут 2 дня занял. Отстань.
0: 2 дня занял у Бога.
1: Какой ужас.
0: Так, ладно, Айран, впереди у нас.
2: О, напиток?
0: Именно.

0: Что было в этот день? Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Так, друзья, у нас 4 сентября на календаре. Давайте посмотрим, какие события на этот день приходятся. Ну, в первую очередь отметим, что сегодня день специалиста по ядерному обеспечению России. Наш ядерный щит. Поздравляем, да, людей, этим занимающихся. А дальше, международный день тэквондо. Сегодня тэквондо кто-нибудь занимался?
2: Нет, карате.
1: Карате, да, я... Тоже тэквондо не занимался. Международный день стрельбы из лука сегодня, друзья. Вы, кроме... Вот я только в детстве из самодельных стрелял. Вот из профессиональных никогда.
2: У меня был, кстати, классный лук такой. Ну, вот прям пластмассовый такой. С липучками, знаешь, на стрелы добыли.
1: Ну, вот это у всех было, да.
2: Причем подарил мне его... Ну, родители, понятное дело, на Новый год. Но как это все было... Папа, по-моему, приехал с работы, прошел мимо елки, вот, и раз так, и на елке случайным образом появился лук.
1: Появился.
2: Да. И я такой, о, какой молодец.
1: Нет,
2: Дед Мороз.
1: Мы старались, значит, помню, надо было обязательно из ветки вишни почему-то делать, она якобы гибкая такая, не ломается, то есть это все тетиву натягиваешь, стрелы сам изготавливаешь, это был целый этот, знаешь, приключение. А значит, сегодня также в 1975 году, 4 сентября, вышла в эфир первая передача телевизионного клуба «Знатоков. Что, где, когда». Владимир Ворошилов был там ведущим очень долгое время. И действительно...
2: Легендарная
1: интеллектуальная передача, которая, в общем-то, до сих пор жива, идет туда и, так сказать, радует зрителей интеллектуальными вопросами.
3: Даже мы с вами делали как-то пародию на «Что, где, когда».
2: Да у нас постоянно, что-то играет, звенит.
3: Нет,
2: да.
3: Я имею в виду полноценно, когда мы переодевались с вами, помните, у нас был конверт. Мы закрывали
2: черный ящик.
1: Так, сегодня еще, кроме того, день незнакомых дорог, день хомячка, день овощей, Всемирный день сексуального здоровья сегодня. Будьте здоровы.
3: И вы.
1: День специалиста, по ядерному обеспечению сказали. День оттяга сегодня еще, друзья.
3: Ну, ну вот вы, пятница, мальчики, этим страдаете.
1: Пятница. Вас Дима покусал, что ли, Дарья? День перерыва на искусство еще сегодня.
2: Ну, нормально.
1: Можете так, на всякий случай...
2: Перерыв.
1: На искусство, да?
2: Да.
1: Вот. Ну и, собственно, все. А по дням рождения, вот сегодня можно отметить, родился Виктор Николаевич Бычков в 1954 году. Это наш замечательный актер, сыгравший Кузьмича в трилогии, дилогии «Особенности национальной охоты», «Рыбалки», ну и там так далее. Да,
3: Кузьмич.
1: Там много названий, да, совершенно верно. И певица Бейонсе родилась сегодня. В 1981 году, кстати. R&B, да, сейчас она еще музыкальный продюсер, актриса, модель, танцовщица, ну и так далее.
3: Я вот ее песни знаю, но из-за того, что я не знаю английского, это всегда какой-то тарабар.
1: Ну вы, вы просто мелодию напойте. Я прошу это вырезать специально.
2: Это будет джингл.
3: А еще вот это.
2: Смотри радио. Нет, это уже заболевание. Да, все. Простая песня достаточно. Реклама.

0: Цветочка, ты сильный, я красивая.
1: Что было в этот день? Hit
2: Holiday. Жили были мы на краю, с нами был теплый июль. От пятерки сломанный руль, с тобой играли в жизнь, которой будем жить. Но сажусь в последний вагон, я теряю все, а ты сон.

0: 45 99 99. Такси «Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
2: Орский государственный драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина приглашает на торжественное открытие юбилейного 90-го сезона. Откроем новый театральный сезон спектаклем «Сирано де Бержерак» 26 и 27 сентября в 18:00. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-300 для зрителей старше 16 лет.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская, 1. Орск, центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
2: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
3: 4 сентября сразимся с хоккейным клубом «Горняк УГМК». Начало матча в 18:30. Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Ну и давайте поговорим о погоде. В Орске плюс 9 днем до 29. В Ясном плюс 13 днем до 28 градусов. В Ковандаке-Медногорске плюс 8 днем до 27. В Оренбурге плюс 12 днем до 28. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама.
1: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.
6: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и...
2: Это ты с опозданием маленько, да?
3: Нет. В честь... Как может быть день рождения и опоздание?
2: Ну, на всякий случай напомним, что 71 год назад вышла в эфир программа «Что, где, когда» впервые.
4: Представляете?
2: Да.
4: 71.
2: Давно.
4: Высокоинтеллектуальные идеологии в подушка шоу.
2: Абсолютно верно. Так, что по неправильным новостям у нас? 27 минут 9 на студийных часах. В Китае мужчина открыл салон по почесыванию кожи ногтями. И зарабатывает, между прочим, 15 тысяч долларов в месяц.
4: Это что, за это платят?
2: Ну, не себя же он чешет за эти деньги.
4: Нет, ну, может быть, кто-то хочет наблюдать за тем, как он себя чешет.
2: Короче говоря, услуга выглядит так. Клиент ложится на специальную кушетку, а сотрудник с помощью специальных накладных заостренных ногтей, так сказать, вводит вот так по телу посетителя.
4: Ой, я заплатила бы даже.
3: Виталий, у меня подляшки чешут. Хотите?
2: У меня нет.
3: Заработать.
2: Вон, удавки длиннее.
4: Сколько
2: гораздо.
4: Платишь?
3: Сколько плачу? Арбуз.
4: У меня уже есть арбуз.
2: Тогда лимон.
4: А лимон я сама себе купила.
3: Тогда дыни.
2: Да, ну, стоимость процедуры, кстати, составляет примерно $40 за час.
4: Это сколько в рублях?
2: Это очень приличные деньги.
3: 4000.
2: Да.
3: Ну, плюс-минус там.
4: Нет, Виталик вот вчера говорил, там 85.
2: Сейчас 86. 86, ну,
4: так,
2: ближе к 80.
4: 3400 рублей.
2: Вот.
4: Ну, почти 500.
2: Нормально, да. Вот, так что пока это говорят, что в крупных городах люди испытывают сильный стресс, поэтому спрос на такую услугу оказался высоким. Возьмите, Дарья, на вооружение как бизнес-план. А в Индии мужчина забрался на 82-метровую вышку и потребовал принести ему тыкву с маком.
3: Вот что Дарья ждет-то, ё-моё.
5: А чё тыква?
2: Я ее вижу примерно, да. Вот. Он сидел на конструкции, свесив ножки, и не собирался спускаться. Она... Он еще болтал ему вот так
3: этот,
2: вот.
3: Помните, Шрек-то, как его звали-то, в четвертом?
2: Румпельштильцкин,
3: да.
2: Вот, да.
3: Ногти у него также из ботинок.
4: Нету своего гуся.
2: Самое интересное, что из-за большой высоты разговаривать с мужчиной с земли было практически невозможно, 82 метра. Поэтому полиция запустила дрон, чтобы установить с ним связь.
3: Еще раз, что он просил там был?
2: Тыкву жареную с маком, да.
3: Он сверху так. Мой, как это сказать, моя славе жареная тыква. А нет, снизу смотрит.
2: Что он хочет? Ничего не понятно. Ну, короче говоря,
3: да.
2: В итоге удалось уговорить, и он спустился без тыквы.
4: Слушайте, ну за тыкву я не полезу.
2: Ну, не знаю, да. Знаешь, случаи разные бывают. Нет, с арбузом было так. Тоже так, как
4: бы... Если бы мне предложили большую палку колбасы копченой гостовской, то тут я бы первая залезла.
2: Ну, ладно, еще вот так. Ну, в концовке, мэр французской коммуны Сен-Жуст Сен-Рамбер...
4: Что сказал?
2: Запретил комарам летать над этой самой коммуной.
3: Запрещаю!
2: Да.
3: Ну, да, вот так. Видел, полетел.
2: Серьезно, он издал указ, что комарам с 1 сентября запрещено повторять полеты на небольшой высоте и по кругу, а также укусы, которые способны вызывать раздражение, крайнее недовольство людей.
4: Ну, то, что он написал указ, это понятно. А вот комары как к этому отнеслись?
2: Комары не знаю, а те, кому приказ, так сказать, был спущен, да, они активно взялись за дело, да, и начали устанавливать ловушки. Вот как это работает.
3: Марина инспекция, здравствуйте.
4: Нарушается?
3: Сосем.
2: Самое главное... Да перестань. Самое главное, на данные цели выделено 45 тысяч евро.
3: Нормально.
4: Я в шоке.

0: Штрафовать комаров тоже будут. Пролетел штраф.
1: Превышаем.
2: Да ты знаешь это? А ты знаешь это комариху, тетю Ванну, да?
0: Да.
2: Он такой, нет, такой не знаю. Ладно, послушаем музычку и вернемся с гороскопом.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
7: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
8: Новости.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Астрология. Давайте.
2: Вошла, как говорится, в чат.
3: Без нашу них. Жизнь.
2: Без нее никак не получится. Действительно, гороскоп...
4: Астрологическая полиция, добрый сержант Дмитрий.
2: Да, представляете, для знаков зодиака тоже ведут какие-то ограничения. Хотя, ну, вы знаете прекрасно, что это уже не ново.
3: Это не ново.
2: Да, то есть... Всякое бывает.
3: А тут вентилятор.
4: Естественно.
2: Давайте, начинайте. Потому что...
3: Рыбы. Нынче судьба будет благосклонна к любому начинанию, которому вы примете участие, как сознательный гражданин.
5: Водолей.
2: Сегодня вы будете чрезмерно чувствительны. Постарайтесь попадаться на глаза, возможно, меньшему количеству людей.
5: Козерог.
1: Сегодня не стоит опираться на личные связи, они могут подвести.
5: Стрелец.
3: Сегодня вам стоит вспомнить о существовании слова «нет». Пригодится.
5: Скорпион.
4: Радио «да».
2: Вот оно пришло, да.
3: Нет.
2: Радио «да».
1: Скорпион, да.
2: Сегодня вы можете оказаться под наблюдением. Постарайтесь не сделать ничего, что могло бы вас компрометировать.
5: Весы.
1: Не говорить сегодня ничего, в чем вы не уверены.
5: Дева.
3: Вы сказали уже достаточно, пора переходить к делу.
4: Достаточно.
3: Пора переходить к делу.
4: Сколько происходит? 16.
1: Ладно, давай.
3: Ну вообще, если честно, правильно говорить достаточно.
4: Достаточно.
3: А пора переходить к делу. В противном случае вас могут счесть болтуном.
2: Вам сколько сахара, Дмитрий?
1: Все коншено, Виталий.
2: Сколько сахара вам?
1: Сахару мне
2: достаточно.
5: Лев.
1: А, давайте.
2: Лев, сегодня очень важна будет ваша профессиональная активность, однако постарайтесь не слишком перенапрягаться.
5: Рак.
1: Раки, постарайтесь сегодня не забыть, что в командной игре самое главное — это хорошо налаженное взаимодействие. Попробуйте добиться чего-то подобного.
5: Близнецы.
3: Сегодня вам, возможно, придется потратить немало сил на борьбу со стрессом, который вызван совсем неудачными попытками.

0: пункту соответствовать.
1: Телец.
2: Сегодня у вас все будет прекрасно получаться. И ладно, все, вот да. На этом. Классный гороскоп.
1: Овен.
3: Сегодня вам будет довольно трудно найти выход для своей энергии, просто ее будет очень много. Информация от ignet.com.
0: Слово гороскопа достаточно?
2: Да, сегодня, да.
0: Ну, достаточно на этом.
2: Достаточно. На этом, да, хватит.
3: 8:37:29. Вот. Искал число 16. Нашел.
2: Как назло, да?
4: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Влажные полотенца Emily Style для всей семьи 60 штук. Влажные салфетки Emily Style 120 штук. Всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
2: Цены всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь разные море и доступно все для нас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова, 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь.

0: теперь и по адресу Орск, вокзальное шоссе 13.
1: В крупную организацию требуются замерщик, сборщики, монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 20.

0: Психолог отвечает.
1: Песня «Я Горгона», предваряющая психолога, она звучит в пятницу как-то не очень так по-пятничному, но тем не менее, Ирина, доброе утро вам.
2: Всем доброго утра.
1: Не специально абсолютно.
2: Да ладно.
1: А как вы в эту пятницу?
3: Я не был в плейлисте.
1: А, ты все-таки? Ну ладно.
3: Шучу.
1: Как вы сегодня утром, Ирина?
2: Замечательно, у меня хорошее настроение.
1: Как, впрочем, и всегда.
2: Нет, повышенное. Мне вчера муж пригласил на свидание вечером.
1: Так.
2: Вот, и мы катались на квадроциклах. Первый раз в жизни я вчера.
3: Перевернулась с квадроцикла?
2: Нет, удержалась. Но оказывается, это не так легко, как кажется.
1: Конечно, конечно.
2: Вот, но после работы с людьми, у меня вчера была работа в институте, погружение называется, программа для первокурсников, и нужно было работать с подростками, и после этого я пришла такая немножко нервная, и тут муж такой: поехали, на закате, в общем, романтично, ну,
1: прекрасно,
2: для нас, да, прекрасно. Так, с утра хорошее настроение.
1: Но тема у нас сегодня довольно серьезная. Пожалуйста, Дарья.
4: Да, мы...
1: Как можете, расскажите.
4: Как могу, расскажу. Дело в том, что наблюдаем вот последнее время за соцсетями, за информационной повесткой, и вот прошло 1 сентября, казалось бы, день знаний, все здорово, классно, но не обошлось без скандала. Дело в том, что по всей России многие мамы надели наряды, которые не соответствовали либо каким-то ожиданиям, либо тому, что мы привыкли видеть на родителях, и это посчитали очень... сексуальными нарядами, очень откровенными, вызывающими. И вот даже вот если просто прочитать заголовки статей, перепутали локации, наряды мам на линейках 1 сентября вызвали скандалы. Пришли не на 1 сентября, не на линейку, а устроили парад сексуальности, парад сексуальной готовности, как в клуб. И вот такие вот заголовки, естественно, приводят ниже фотографии. Расскажите тогда нам, как правильно реагировать, нормально, или как вот сейчас говорит молодежь, норм или стрём приходить в откровенных нарядах на 1 сентября? Отстать нам вообще от женщин или как-то им намекать о том, что где-то надо прикрываться? Все-таки это линейка.
2: Знаете как, у нас опять в центре внимания конфликта женщины, а к мужчинам какие-то претензии были на 1 сентября?
4: Нет.
2: Нет,
1: но
2: да.
1: Они приходили.
2: А их не было, да?
3: Но теперь они обязательно будут.
2: Потому что мужчин не было, да?
1: Почему они были, но приходили в обычных, в рубашках, брюках там и так далее.
2: По всей России пробежался, смотрел.
3: Мне вот часто говорят, что я очень сексуально одеваюсь. На собрании.
1: В каком месяце?
4: Что подразумевается под откровенными нарядами? Корсеты, чулки кружевные, короткие мини-юбки, гольфы. Кто-то надевал школьную форму, именно вот сексуальную короткую школьную форму. Возможно, она только для кого-то кажется сексуальной, так или иначе.
2: Да, мне интересно, те, кто определили уровень сексуальности. Здесь такой, ребят, знаете, многоуровневый момент, мы уже начали обсуждать за эфиром, да, что является сексуальностью. Первая крайняя точка, которую я назову, чтобы немножко стряхнуть вот это возбуждение мозга, про то, что 90% всех жертв сексуального насилия, которые говорили, что они были одеты вызывающе, а это девочки, женщины, мальчики и мужчины, у нас все подвергаются такому виду насилия, были одеты максимально скромно. И только 5-10% действительно, которые занимались определенными видами услуг, их там очень мало на самом деле, да, были в другой, в такой ярко вызывающей одежде, предназначенной для конкретных задач. Вот, и поэтому понятие сексуальности, оно настолько у нас растянуто и развито, и человек может притянуть за уши очень многое, да. Дальше, норм, к сожалению, из-за того, что у нас сейчас такая разнообразие одежды и отсутствие действительно обучения людей. Ну, то есть у нас обучение тому, как нужно себя выглядеть, как нужно выглядеть, как нужно приходить. Почему-то считают, что человек должен с этим рождаться, на самом деле нет. У нас нет этики, эстетики внешнего вида, уже ее разбили. То есть в наше время я еще попала на остатки того, что, во-первых, у нас всегда были книги в библиотеке, которые мы разбирались, у нас были какие-то разговоры еще с родителями и нормы. То есть меня прям жестко ограничивали, как я должна выглядеть в школе, даже в период бунтарства в пубертате. Я просто вспоминаю свои 90-е, ну, как бы там еще хлеще было, и мамочки тоже выдавали, и папочки еще это круче выдавали сюрпризы на 1 сентября. как бы.
1: Ну, так они не приходили. Ну, я тоже там рос, жил, в общем-то.
2: Мы с тобой, походу, в разных районах жили,
1: ну, да? Ну, вас не знаю, в каком вы районе жили. У нас
2: я про то, что разнообразие, поверьте, мой опыт, не только личный опыт работы в этом, я знаю такие истории, да, которые вот с этим вообще гаснут. И здесь очень важно понять, что вы подразумеваете сексуально, да, форму надеть, ну, 30 мая родители делают подарки, одевают эти формы, да, там, в праздничных видео-поздравлениях, это почему-то нормально. Почему на 1 сентября родители не могут прийти в форме, чтобы поддержать ребенка, потому что их, ну, это тоже как флешмоб, да, это тоже как поддержка и отношение к ребенку, разделение, да. Ну, то есть, если бы всем предложили, а давайте, чтобы поддержать идею общей формы, родители тоже придут в формах, да, как идея, ну,
4: допустим,
2: передачи информации.
4: Форма, она как-то воспринимается все равно нами проще, да, нежели вот
2: вы понимаете, что люди, кружевные, которые будут часто посещать сайты соответствующего характера, будут искать это и соотносить, ну, все зависит от личного опыта. Люди, у которых дефицит в этом плане, тоже будут остро относиться к этой теме. Люди, у которых проблемы, и они переживают, что их партнеры будут смотреть, да, и у них конфликты в отношениях, они будут нападать на этих мамочек, да. А еще женщина, если она хорошо выглядит, если у нее шикарная там фигура, она за собой ухаживает, ты хоть что, мешок на нее надень, как пример вам Мэрилин Монро, да, в мешке из-под картошки, в знаменитой, завершившейся на весь мир сессии, которая до сих пор приводит в пример, угу, она всегда будет шикарно выглядеть. И человеку, если надо докопаться, она докопается. И да, у нас есть процент людей с ярко выраженным эксгибиционизмом, которые хотят показать себя и привлечь внимание, и они путают, что вот есть моменты подходящие и неподходящие. Это группа лиц, она есть, но на самом деле ее очень мало. И вот то, что мы сейчас, к сожалению, не можем вам сейчас материал показать, да, и если разбирать из всего того блока, который мы говорили, что там примерно 1-2 случая могут быть, конечно, вот не зафиксированы личностным расстройством, да. А другие моменты, может быть, знаете как, необразованность и действительно непонимание, ну, то есть нормы, границы, это про ребят, про мы сейчас с вами сталкиваемся с последствием вседозволенности. Ну, вот этого вот нельзя говорить «нет», нет понимания, нет четкой структуры, как взаимодействовать с детьми, то есть вот образованности
4: то
2: в виде.
4: То есть, простыми словами, девушки, которые пришли в чулках, возможно, не понимают, да?
1: Дело что... в голове, короче говоря.
2: Да. Дело в образованности даже. Что это... Знаете, этому учат, как одеваться утром, как одеваться днем, как одеваться вечером. У нас эти нормы стерты. И очень часто это запрос самих родителей. Просто сейчас, знаете, еще есть такая другая сторона, когда родители ради дохода, ради привлечения внимания начинают сексуализировать ребенка и заставлять его делать то, что он не хочет, да? Ну, то есть, если послушать, там надо копаться, то есть я как специалист, я не могу давать однозначного мнения, правильно это или неправильно, потому что я знаю, что там такая глубина, и в каждом, и одежда, образ, самовыражение тоже часть личности и психики, психической продукции человека. И да, женщины сейчас меняются, они ярче, и в том возрасте, когда уже раньше считались уже старыми, да, и непригодными, как часто я слышу, это в кавычках, дорогие женщины, я всех люблю и восхищаюсь вами, вашей силой. Вот, сейчас это рассвет. Угу. И они действительно шикарные, яркие, разнообразные, ищут себя и только начинают, как говорится, жить. Ну, дети уже пошли.
1: Но все-таки вот в школу как-то, мне кажется,
2: ну, давайте,
1: надо скромнее одеваться.
3: Одевайтесь, как вы хотите. Нам нравится.
2: Диме нравится, да. Нет, это действительно такой вопрос, над которым каждый человек должен подумать, да, и разобраться, что норма, а что нет. То есть грани вот эти стоит
1: хорошо
2: обсудить.
1: Хорошо, однозначно вот это все равно мы не получили.
2: Да, но... конечно, это правильная постановка.
4: Следите сами сессии за собой.
2: Нет, делайте выводы.
0: Психолог отвечает.

0: Реклама. Для счастья нужно нам довольно мало. Хотя бы выспаться на полную катушку. Для этого нам нужно одеяло и мягкая необходима нам подушка. В сети магазинов «Милый дом» подушка 70 на 70 сантиметров 329 рублей. Одеяло 140 на 205 сантиметров от 499 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: О погоде прямо сейчас. В Орске плюс 16, днем до 29. В Ясном плюс 18, днем до 28. В Ковандакино-Медногорске плюс 12, днем до 27. В Оренбурге плюс 18, днем до 29 градусов. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама.
3: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохи.
1: Все Оренбуржье в одном касании.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: На Урале 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Оренбургский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы на решение о компенсации морального вреда. Напомню, в ноябре прошлого года во дворе дома номер 14 по улице Промышленной на девушку рухнуло дерево. Позже стало известно, что из-за травмы после падения оренбурженке ампутировали ногу. Суд первой инстанции удовлетворил иск прокурора. Управляющую компанию обязали выплатить пострадавшей 6 миллионов рублей компенсации морального вреда. Однако женщина не согласилась с таким решением и потребовал увеличить размер компенсации до 12 миллионов. Эти деньги были взысканы с мэрии Оренбурга. Минпросвещение опровергло информацию о том, что выпускников 9 классов якобы вынуждают уходить из школ. Как заявил глава ведомства Сергей Кравцов, каждый ребенок имеет право продолжить обучение в 10-11 классах. Отбор допускается только в профильные классы с углубленным изучением отдельных предметов, но он не должен лишать школьника возможности получить полное среднее образование. Если места в конкретной школе нет, власти обязаны предложить место в другой. Интернет на борту российских пассажирских самолетов может появиться в 2027-2028 году. Вероятнее всего, соответствующее решение в первую очередь будет реализовано на отечественных лайнерах МС-21. Об этом сообщил глава Аэрофлота Сергей Александровский. По его словам, авиакомпания пока не проводит испытания систем, однако уже готовится к их проведению. Речь идет о полностью российском решении для обеспечения доступа в интернет во время полета. Далее информация о курсе валюты. Доллар 86 рублей 89 копеек, 100 тенге 19 рублей 8 копеек, юань 12 рублей 91 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час третий.

0: Ну, пятница, наверное, самое то, чтобы начать с пунк-рока, да?
1: Ну да.
2: А ты можешь лиха крикнуть?
0: Нет, мне очень нравится, Дарья включается вот после беседы с психологом и задает какие-то странные вопросы вечно здесь. Подождите, мы же как бы потихонечку входим. 9.05 на студийных часах, да?
1: 0.6.
0: Уже 0.6, да.
1: Врет, сидит.
0: Всем доброе утро.
1: Всей стране.
0: Друзья, да. Подушка шоу. Ну, здесь вранья нет, надеюсь, в подушке шоу. И то, что Виталий Дмитрий Дарья в студии, да, все честно, правда?
2: Дашенька.
1: Нас уже переименовали.
2: И Дмитрий Михайлович.
0: Да. Прозвучала композиция Holiday от группы Green Day, друзья.
1: Да.
0: Единственное, что мне нравится у этой группы, это песня When September Ends, то есть когда закончится сентябрь. Я в сентябре, она классно слушает.
2: А в другое время...
0: А в другое как-то так не очень, да. Сегодня общаемся на тему, что такого нелепого, но страшно милого вы делали для любимого человека. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. И что нам написали к этому часу? Давайте почитаем. Антон вот пишет: купил ей огромный плюшевый плюшевого медведя, да, и тащил его через весь парк.
1: Ну, это хорошо. Молодец. А еще самое прикольное — выиграть такого.
0: Угу. Еще выиграть. Ну, не знаю, насколько это сложно, никогда, правда, не пытался.
1: Не сложно.
0: Не сложно, серьезно?
1: Значит, нет, я же рассказывал, что играл в дартс, и там большие игрушки раздают.
0: Слушай, ну ты давай так, ты по жизни тебе везет вечно.
1: Неправда.
2: Правда.
1: Нет, в каком месте-то?
0: Да во всех!
2: Ты своим годам столько всего достиг.
1: Ничего.
2: Ну, во-первых, у тебя классная работа, и не одна.
1: Все.
2: Во-вторых, ты очень известный парень в нашем городе. У тебя...
0: То есть тебе в дартс там это...
1: Подсуживают.
2: У тебя прекрасный финансовый достаток.
1: Как президент,
2: достаток.
1: Когда какой-нибудь рыбач.
0: Тебе это
1: снизу,
0: шарики,
1: да?
0: Подставляли, да, специально, да.
2: У тебя потрясающая любовь, у тебя потрясающая жизнь.
0: Ладно, дифирамбы давайте завершим.
2: А еще ты талантливый очень.
0: Мария пишет.
1: Вот это, видишь, слышишь, это я играл.
0: Это я сочинил.
1: Да.
0: Мария пишет: доброе утро, обещала мужу, что дождусь его приезда с командировки, но не дождалась, уехала рожать без него. Я бы с удовольствием подождала, но дочь не захотела. Вот такое еще сообщение. Так, Сергей пишет: ездил в Самару и обратно в один день.
1: За шоколадкой.
0: Да, просто чтобы привезти ей те самые конфеты.
2: Да ладно,
0: да.
2: В Самару.
0: Обалдеть.
2: А сколько ехать туда, часов 7?
0: Вот, честно говоря, на автомобиле я не знаю.
1: Но мне кажется, около.
0: Наверное, да.
1: Хотя, возможно, чуть дольше. Не помню.
0: Нет, я вообще не знаю. Я только исключительно на поезде.
1: Я в Самаре
0: и то проездом.
1: Не,
0: да, потому что там самая длинная станция.
2: Я ехала туда поездом, но с остановками. Ой, на машине с остановками.
0: Да.
2: Ну, по-моему, по ощущениям, что все.
0: Ну, хорошо.
2: Не передразнивай меня. Виталь, скажи ему.
0: Алексей пишет: встал на коньки в Ледовом дворце, хотя вообще не умею. Упал раз 10, но держал ее за руку и делал вид, что так и надо. Герой дня, говорит Алексей. Мы согласны, Алексей.
1: Это красиво.
0: Молодец, красиво, да. Так, что-то еще осталось?
2: Да.
0: Чего, да?
2: Вот написали, пожалуйста. Подарил. Это можно читать? Ладно.
0: Я не знаю.
2: А можно, Дима, это зачитать?
1: Зачтет?
0: Что с вами сегодня? Пятница,
1: я
0: что ли?
1: Я не знаю, она какая-то странная. Про что именно?
2: Второй комментарий, пожалуйста.
1: Ну, подарил ёршик для унитаза на 8 марта.
0: И что?
1: Месяц спали раздельно. Все нормально.
0: Что здесь такого?
1: Не знаю.
2: Ну, я боюсь читать.
1: Она панически боится ёршика. Она их игнорирует.
2: Я боюсь унитазов на самом деле.
0: У неё дома ничего нету, да?
2: Я как-то раз посмотрела фильм ужасов, там из унитаза вылазила такая щупальца.
1: Щупальца.
2: Она всех съедала.
0: Юра пишет: жарил шашлык на даче под дождем. Ну, так или иначе, мне кажется, многие из нас этим занимались, да, в своей жизни. Когда очень хотел шашлык, но шел дождь, и все равно это жарили. Так, ну вроде бы все, да? Посовили, что-то еще осталось.
2: Вот есть еще одно сообщение от Лили. Доброе утро, подушечки. Я как-то раз устроила квест. Как-то раз спрятала подарок от мужа и устроила ему квест. Нашел он его за банкой с огурцами в холодильнике. Вот он порадовался и позлился одновременно.
0: Ну, такое иногда тоже случается. Но знаешь, мне кажется, немножко наоборот. Когда ты ищешь что-то, но вот упорно не видишь в холодильнике особенно. То есть перерываешь весь холодильник, а того, чего нужно, тебе кажется, нет. А оно на самом видном месте стоит.
2: Перед тобой прям.
0: У меня вот лично случались такие вот казусы. Я потом жене звонил, говорю, да где? И вот это вот, знаете, молчаливое открывание холодильника и указывающим перстом вот так вот, вот. И я говорю, как я...
2: Этого здесь не было, ты подбросила.
1: В голове сразу это...
0: Да-да-да, просветление сразу такое.
1: Или, нет, да где ты нашла-то? Подождите.
0: Внимание, черный ящик.
2: Открывается холодильник.
1: Да, да.
0: Ой, ладно, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Друзья, что такого милого, но... так, нелепого, но ужасно милого вы делали для любимого человека. В концовке часа этого уже подведем итоги. Как всегда, вручим кофе от Кофелайк тому, кто напишет самое оригинальное сообщение.
1: Ну, Виталь, ты есть что-нибудь такое?
0: Нелепого? Ну, я пел под окнами.
1: Под окнами?
2: Да. А что пел?
0: Слушай, я не помню.
1: Стоит сусами такой.
0: Подожди, я еще... Подожди, это не мое время. В мое время другие песни. Вот тот же Green Day даже можно, в принципе, отнести. Да, это уже немножко...
2: А как ты пел Green Day?
0: Да я говорю, отнести можно. Я говорю, не вот эти песни у меня.
1: Стоит под окнами.
0: Нет, правда, я не помню.
2: А ветку сирени пел?
0: Песни. Нет, точно не ветка сирени была. Какая-то другая песня. Но, ну, убейте, ну, не помню я. Что-то я вот...
1: Нет?
0: Ну, может быть. Может быть,
2: надо что-то близко. За эфиром позвонить жене, узнать, что
0: же. Она тоже не помнит, мы этот момент периодически обсуждаем.
2: Да.
0: Она тоже уже не помнит.
2: А может быть, этого не было?
0: Запомнил я другое. Там сосед по балкону, он высунулся, значит, это же было, ну, примерно, что-то, наверное, в один... Я не знаю, короче, ближе к вечеру.
2: Ага.
0: И он высунулся, значит, из окна и попросил меня заткнуться.
2: Заткнись!
0: Вот это я запомнил.
1: А я вот эту пел.
0: Ну, я думаю, если бы я это пел, наверное...
1: Вот он тебя и попросил.
2: Ты, наверное, не женился вовсе.
0: Никогда, да.
1: Ладно, спасибо.
2: Ты представляешь Виталика такого?
1: Не, я представляю его вот такого под окнами.
0: Нет, на тот момент это уже сходило с популярного этого круга.
2: Да заткнись ты!
1: Он еще сумку поставил.
0: Нет.
2: А сам есть такой блестка.
1: Да, в шубе. В бабкиной.
0: Леопардовый еще сказал. Ой, ну что за... Что там заливаетесь-то? Вот мы... Вещь.
2: Я сказал, заткнись.
0: Это тот момент, когда нужно посмеяться, да?
1: Не обращайте внимания.
0: Вот давите из себя смех уже.
2: Ой, у меня животик уже болит.
1: Я тоже животик.
0: Не давите.
1: Ладно. Давай шурупы поставить. Ой, ладно.
2: Он на меня смотрит, выключай.
1: Нет, сейчас я шуру найду. Подождите. Чисто это ради Виталика.
2: Заканчивать тоже надо уметь.
0: Но вы так и не научились за 5 лет.
2: А у меня кнопок нет.
1: Все, я нашел. Давайте символично отшумели летние дожди, послушаем. Договорились?
0: Давайте.
2: Договорились.
1: Давайте. Всем хорошего настроения. Доброе утро.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Если вы любите цветы и гордо называете себя флористом, если у вас есть опыт и желание зарабатывать, занимаясь любимым делом, то мы нашли друг друга. Салон цветов «Арт Букет» ищет флориста с опытом работы. Комфортные условия труда и своевременную хорошую заработную плату гарантируем. «Арт Букет», Орск, Васнецова, 21. Звоните 332-445.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
6: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824, ООО «Афина».
7: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
8: 4 сентября сразимся с хоккейным клубом «Горняк УГМК». Начало матча в 18:30. Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
1: Метеохит.
9: Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты.

0: «Рубиновая лихорадка».
1: Оп! Ну что ж, друзья, 21-137, код города 3537. Настал тот момент, когда мы разыгрываем бензин от заправки «Новый поток». И кто сегодня будет тем счастливчиком, без сомнения, кто, надеюсь, получит...
2: Тот, кому улыбнется фортуна.
1: Да, определенное количество литров.
3: Ну-ка, давайте возьмем. Еще пробуем. Так, доброе утро.
4: Алло.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Как зовут вас?
4: Лена.
1: Леночка. Лена, сколько будем крутить барабан?
4: Давайте троечку.
2: Троечку.
3: Ну, давайте. Как...
1: Ладно.
3: В институте меня спрашивали.
2: Вам что ставить?
3: Какая оценка?
1: Да-да, институт.
3: Да-да.
2: Троечку, давайте троечку.
3: Ну, другого не знаю. Так, желаем Лене удачи, поехали.
2: 17 литров.
3: А можно было один вращать, так.
2: 16 литров.
3: Угу.
2: Если все так пойдет хорошо, то троечка будет приятно.
3: Его провал! Ай, блин! Рядышком.
1: Как все хорошо начиналось. 17 литров, 16 литров, но третий раунд, увы, принес вам провал. К сожалению, не удалось выиграть.
4: Ну, будем еще пробовать.
1: Не отчаивайтесь, да, пробуйте еще.
3: Так вот на тоненькую.
1: Прям смотри, да.
2: Аж кстати, грустно, да.
1: Пограничье между 8
3: да,
1: и
3: выбрал литрами. Провал.
1: И увы, это алгоритм, ничего не поделаешь. Приветы будут кому-то?
4: Конечно, ведущим, всем друзьям, хорошего настроения и хороших выходных.
1: Хотел спросить, что за мужчина у вас на фоне? По-моему, это мы.
3: Да.
1: Да?
3: Наверное.
1: Очень странно.
3: Какой статный, вы красивый что? Мужчина на фоне. Да.
2: Слушаете других мужчин, кроме нас?
1: Ладно.
4: Бывает.
3: Да, спасибо, Лен. Хорошего дня вам. Звоните да. еще обязательно. Лен сейчас в душе. Вот так вот.
1: Ну, когда вот, знаешь, выпадает подряд 17 и 16, знаешь, конечно, зазвучит.
3: На стыке
2: надо пугаться.
3: Да.
1: Нет, пугаться не надо. Надо продолжать любить. Действовать.
2: И верить в чудо.
1: Да.
3: И в кого? Еще верить.
2: И в шефа.
3: В нас.
1: В тебя. Ну, в нас, слушайте, в нас не надо.
3: Да.

0: Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: Ровно половина десятого на студийных часах. Очередной выпуск неправильных новостей. Хорошо, что ты с этой музыки начал, потому что немецкий орган, исполняющий одну пьесу уже на протяжении 25 лет, сыграл новые аккорды.
3: О,
2: да. Мне, я вижу в этом исключительно тревожный признак. Это, знаешь, как радиус этого дня. Вот, и здесь то же самое. 25 лет играл, и вдруг новые аккорды. Не знаю, мне это, как всегда, в некую тревожность бы в душе поселило.
4: Все новое тебя как-то пугает.
2: Как-то оно пугает, да. А влюбленным из США провели спонтанную свадебную церемонию прямо на борту самолета. Разрешили, да. Они попросили, сказали, можно мы прям здесь вот сиюминутно, срочно надо пожениться. Они говорят, да валяйте.
3: В небе.
2: Пожалуйста, да. Что вам нужно?
3: Ближе к Богу.
2: Они говорят, шампанское. Шампанское, да, из первого класса они. Пожалуйста.
3: Ага.
2: И все, дали.
3: Зашли в бизнес, да?
2: Ну,
3: бизнес.
2: Насчет этого. Нет, когда они начали перечислять, сначала начали шампанское, вот это, еще зайти в бизнес, им сказали, так, нет, ребят, это уже слишком. Давайте как-то просто свадьбу приведем, и все. Нет, на самом деле, они поженились, и все, и уже приземлились, так сказать, полностью женатыми людьми. А что еще? Том Харди, знаменитый британский актер, выпустил рэп-альбом. Он зачитал про там Зеленого Гоблина, Бэйна. Это персонажи из комиксов. Одного из них он играл, собственно говоря, в трилогии Кристофера Нолана. Вот. И некая Кэти Бейтс, ну, по-моему, тоже какой-то персонаж. Будете слушать Тома Харди и его рэп-альбом?
4: Mm-mm.
2: Нет, почему?
4: Но я больше люблю на него смотреть.
2: А, смотреть? Чем слушать, да?
3: Реп-альбом.
4: Он такой мужчина.
3: Реп-альбом Тома Харди. Вообще звучит очень странно.
4: Это как частушки Дмитрия Хованцева.
2: Так вот, как раз это не странно.
4: Почему?
2: Ну, это органично.
4: А ты представляешь его частушечником, который поехал в гастроли?
2: В смысле представляешь? Я его слышал.
4: Нет,
2: мне не надо его представлять.
4: То, что мы здесь, это другое. А ты вот представь, что он уходит полностью в профессию частушек.
2: Не знаю,
4: и у него гастроли по всей стране. Он ходит в косоворотке, без штанов.
2: Да неплохо. Вот это лишнее уже.
3: Мне кажется, Тому Харди бы шансон идеально. Даже помнит?
4: Там помню,
3: что-то,
4: как...
3: что-то типа...
5: Целуй меня, удача!
3: Ну, я вот в куртке в этой черной, да?
2: Ну, ты знаешь...
4: Веном как-то подошел.
2: Да. Если взять его образ сегодняшний, нынешний, то да, наверное, подошел бы больше. Ладно, еще, друзья, такая новость. Житель Тольятти переплыл Волгу на украденном САПе, чтобы успеть на работу. Представляете, какой трудоголик. Проплыл больше 30 километров.
3: Он плыл, на берег заходит.
6: Ну, в этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже, здесь наши полномочия, все.
3: И все.
2: Все-таки на сабборде 30 километров проплыть, это надо неплохую физическую подготовку, мне кажется. Тем более, явно он торопился, потому что мало того, что опаздывал, так еще и украл сабборд.
4: Еще и не упасть надо.
2: Да. Ну, это сабборд был с турбазой.
3: А, не-не, вот так вот. Примерно.
2: Ну, примерно так. В общем, проплыл больше 30 километров. Ну, теперь, увы, возбуждено уголовное дело по статье кража, да. Но, правда, ущерб уже возместил. Ну, причиненный турбазе за украденный саппорт. Вот не знаю, стоит оно того, да, чтобы не опоздать на работу.
4: Не надо, Виталь.
2: Ну, вот я и тоже думаю, наверное...
4: Да лучше опоздать.
2: До такого лучше не доводить, во всяком случае. Кстати, вот этот момент можно разобрать и с психологом. Но на этом все, пока.
3: Хорошо.
4: Спасибо, Виталий.
3: Да, вас саппорт заждался.
4: Ну не надо.
2: Не, меня, я с ними не
3: Причем
2: дружу.
3: Причем на нем понесут его по земле.
2: Ну если только так. Потому что иначе у меня с ним не складывается.
3: Опахало рядом. Ну как-то так.
7: Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
8: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
9: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Citigroup, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой «Фит-сервис». Ленинского комсомола 43.
3: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
4: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Мужской гель для душа Кьюмен 640 мл или мужской шампунь Кьюмен чистота и свежесть 410 мл всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
6: Телефон рекламной службы 25.

0: Было раньше. Раньше.
1: Что же было раньше, друзья? 21-103-7, код города 3537. Узнаем вместе прямо сейчас. Сугубо образовательная такая рубрика у нас, одна из самых образовательных.
2: Виталий Морозов, поднимите руки и выходите.
1: Да, хорошо.
2: Медленно положите руки на пол и пните их ко мне.
1: Дарья будет зачитывать сейчас, а нам нужен... Займитесь делом, Дмитрий.
3: Да? Хорошо, давайте. Вот занялся. Занялся, давайте. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как зовут вас?
4: Антон.
1: Антон. Антон, сейчас вам Дарья объяснит, что нужно делать в этой рубрике.
5: Итак, Антон, смотрите, у нас с вами будет 45 секунд. Я зачитаю пары каких-то изобретений или событий. Нужно сказать, что же появилось раньше. Если вы угадаете 4 из 5, вы забираете подарок. На кону у нас сегодня 4 билета в парк на аттракционы и в парк имени Полиничка. Я же все забыла.
3: Да, да. Готовы?
4: Да, готов.
3: Хорошо, мы желаем вам удачи. Ну и 45 секунд начинаются у нас прямо сейчас.
5: Что было раньше, швейная машинка или велосипед?
4: Швейная машинка.
5: Верно. Что было раньше, телефон или машинка?
4: Телефон.
5: Неверно. Что было раньше, пластиковая банковская карта или банкомат?
4: Банковская карта.
5: Неверно. Что было раньше, смартфон или MP3-плеер?
4: MP3-плеер.
5: Верно. Что было раньше, электронная книга или аудиокассета?
4: Аудиокассета.
5: Верно.
1: Ну, тут 3-2. Сложно было, да, не угадать.
3: А что, может, дополнительный вопрос?
1: Хорошо. Что было раньше, Дима Ковальцев или Виталий
5: Морозов? Если что, у меня есть заготовка.
3: Меня планировали еще в 18 веке. Давай, давай. Дополнительный, вот сейчас все решается.
5: Что было раньше, QR-код или штрих-код?
4: QR-код.
5: Неверно.
1: Ну что,
3: QR-код
1: вошел в нашу жизнь, ну, буквально, наверное, лет 5, может быть, ну, по крайней мере, в мою, не знаю, может, он раньше появился.
3: Эх, чуть-чуть не портануло.
1: Да, к сожалению, Антон не получил сегодня выиграть билеты, но не отчаивайтесь, звоните еще.
3: Это он уехал.
4: Нет, машина сейчас приезжает.
5: Прям она очень шумит нам.
3: Да, есть что пожелать?
4: Ну, всем, кто меня узнал, вам большой привет за то, что... Нас веселите каждое утро.
3: Спасибо большое. Да, спасибо. Хорошего дня. Звоните, мы вам всегда рады. Слушать будем мы The Sound of San Francisco.
1: Ну, звук Сан-Франциско. Но сначала, да, Дарью слушаем.
3: Да, давай.
5: На правах рекламы. Отличная новость для всех любителей семейного отдыха. Парк развлечений продолжает работать. На улице осень, но в душе лето, поэтому самое время кататься на аттракционах, гулять всей семьей, заряжаться хорошим настроением. На территории работают кафе, где можно вкусно перекусить, а гостей ждет много всего интересного. Режим работы парка: понедельник 16:00 до 23:00, со вторника по воскресенье с 11:00 до 23:00. Приходите за яркими эмоциями и отличным настроением. Категория 0+.
1: Это, конечно, не Sound of San Francisco, но тоже неплохо.
3: Да. Дарья последняя, кого я в этом списке
1: виду.
3: Хочется слушать. Вот тут дискотека «Авария», «Сан-Франциско» и «Дарья».
1: Первые два, да, выбрал.
0: Что было раньше?

0: Ярмарки много подарков! Отпразднуй день города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель». Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: О погоде поговорим сейчас в Орске. Плюс 23 градуса днем до 29, в Ясном плюс 24, днем до 28 градусов. В Ковандаке, Медногорске плюс 20, днем до 27. В Оренбурге плюс 22, днем до 29. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: Дудушка Шоу.
1: Вах, как, сразу завершаем-то эфир, да, чувствуется, что постепенно к финалу все подходит.
2: Все,
1: да?
2: Подходит к 90.
1: Друзья, что такого нелепого, но страшно милого вы делали для любимого человека? 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Завершаем сегодняшнюю тему. Лилия нам написала: доброе утро, самое нелепое, но милое, милый поступок, наверное, когда-то зашивала все его дырочки на носках. Вставала, помню, очень-очень рано, чтобы накраситься и приготовить вкусный завтрак. Причем всегда готовила что-то новенькое. Убирала все всегда за ним. А потом и замуж вышла. Наверное, это было самым...
2: За другого. Зачем мне такой?
1: Наверное, это самым было самым последним милым поступком. То есть сейчас Лилия, я так понимаю, из всего вышеперечисленного не делает ничего.
3: Это, знаете, вот как бывает, мужчина после свадьбы меняется, а тут наоборот. Она такая: ну все.
1: Я свое сделала уже. Да. Наталья пишет: ездили этим летом на морюшко. Мы с его сестрой, сестрой мужа, внедрились на дискотеку и танцевали, как нам казалось, очень круто. А мой милаха муж стоял с нами, судорожно дергающимся, как охранник, с выражением на лице: эти две не со мной.
2: Зоя пишет: доброе утро. 8 марта поставила в статус переделанную песню «Дарите женщинам шашлык». Ага. И не поверите, сын, который живет в Нижневартовске, заказал мне доставку шашлыка. Я была и рада, и нет.
1: А почему?
2: Почему так не рада?
1: Погранично, да.
2: Не от него ждали.
1: Дарье тогда надо тоже что-то в статус поставить про арбузы.
3: Да. Мои веселые медузы. Арбуз у меня уже появился.
1: Мои веселые медузы. Мы похожи на арбузы.
2: И чисто фотку груди.
3: А в прошлом сезоне, он говорил, что не будет петь с нами эти песни, а теперь поет.
1: Ольга пишет: доброе утро. Я, к сожалению, не могу вспомнить, что же я делала для мужа такого милого. А вот вспомнилось мне, как он, когда мы дружили, приезжал ко мне на работу к 22 часам вечера, чтобы проводить до дома. А это всего 15 минут ходьбы. И потом уезжал домой. А жил он на другом конце города, и ехать надо было с пересадкой на транспорте, который ходит до 23 вечера. Обалдеть. И вот только выйдя замуж, я задумалась, как же он добирался до дома. А потом он сказал, что в основном пешком. Представляете? Вот
3: слушайте,
1: это
3: вот
1: да.
3: Это крутая история.
2: Ну, у меня отец вообще по 7 часов ездил к матери в Башкирию на этом мотоцикле. Но с люлькой. 230 километров.
1: Однажды в люльке завелся ты, да?
2: Нет, однажды в люльке, да, привезли меня.
3: Пришлось пожениться.
1: Неожиданным вопросом в половину на полдороги. А это кто?
3: Так, вот сообщение от Игоря. Всегда говорил, что никогда не заведу кота. Теперь у нас живет рыжий бес. Я покупаю ему премиум корм, пока сам ем доширак. Вот такая вот любовь была.
1: Ничего себе. Что же вы так себя-то это...
2: Не любите?
1: Ограничиваете, да.
2: Дайте ему доширак. Сами ешьте премиум корм.
3: А, кстати, нельзя им давать доширак.
2: Да?
3: Да.
2: Ну, сам пусть Игорь премиум корм подворовывает.
1: Поменяется.
3: Хоть как-то, да? Так, ну давайте принимать решение.
1: Мне вот последняя история от Ольги понравилась.
3: Да, мне тоже очень понравилась Ольга.
2: А что она написала?
1: Ну, по поводу мужа, который пешком ходил. Провожал ее, потом шел пешком на другой конец города.
2: Ну, давайте.
1: Да, классно. Вот это да, это классно.
2: Чтобы идти ему веселее было.
1: Да он на самом деле ждал, когда она его пригласит с ночевкой.
2: Конечно.
3: Она такая: а, ой.
2: Вот я сейчас пешком схожу, она мне перепадет.
1: Но для этого надо было сказать тогда, что, ну вот представляешь, мне вот еще пешком идти, неохота.
2: Нога болит.
1: Нога болит, да.
2: Мозоль еще.
3: У меня еще чисто случайно с собой зубная щетка, да.
1: Да, поскольку они уже женаты, я думаю, что так или иначе это приглашение все равно состоялось, наверное.
3: Он как-то пришел и остался навсегда.
2: Он приходит очередной раз, такой: я больше не могу.
1: Стертых бушмаков.
3: Или
1: Или сейчас, или уже никогда.
2: Оля, Оля, подумай, в следующий раз я могу не вернуться.
1: Ладно, Ольга, да, поздравляем, стаканчик кофе вам достается.
2: На правах рекламы.
3: Свежий аромат молотых зерен, неповторимый вкус и бодрость на весь день. Все это кофе лайк. Адреса: город Орск, проспект Ленина 25, проспект Мира 15, Пацаева 21, проспект Орский, дом 7, остановка Юность, проспект Ленина 1, остановка Шевченко.
1: Спасибо всем большое за сообщение, друзья. Всем приятных выходных.
3: И давайте скажем о том, что завтра наш город будет отмечать день рождения. Да. Все это будет на стадионе «Авангард». Обязательно приходите. Там будет работать большая команда. Да, она уже работает на протяжении вот последних месяцев.
2: Московская «Динамо».
3: Для организации этого праздника. Поэтому не сидите дома. Там будет много развлечений. А также там будем мы. Будем мы представлены как радиохит «Смотри радио». Там будет команда «Орс.ру», телеканал «Евразия». Все будем петь, танцевать, дарить подарки, веселиться, поэтому ждем вас уже.
2: Виталик будет солировать вот эту песню.
0: Мы поедем, мы помчимся, на велик утром ранним, и отчаянно
1: с утра уже так будет.
2: В упряжке, знаете.
1: Такой искусственный, фанерный.
2: Ой, ладно, все, друзья, до понедельника. В таком случае, до 7 утра.
1: Хороших выходных, да, всем пока.
3: Пока.
4: Реклама. Утро начинается с жилья.

0: На Урале 10 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Суд признал 47-летнюю жительницу Оренбурга виновной в убийстве супруга. Трагедия произошла в ночь на 18 апреля 26 года в их квартире на улице Волгоградской. В этот вечер пара распивала спиртное, между ними вспыхнула ссора, и женщина схватилась за нож, нанесла мужу несколько ударов. От полученных ран мужчина скончался на месте. Медики уже ничем не могли ему помочь. Суд назначил женщине наказание 8 лет лишения свободы. Отбывать срок она будет в исправительной колонии общего режима. Россиянам посоветовали не шутить в комментариях к банковским переводам. Как пишет газета «Ру», неоднозначные формулировки могут привлечь внимание банковских систем и стать поводом для дополнительной проверки операции. Юрист Александр Хаминский отметил, что особенно нежелательны шутки, связанные с оружием, наркотиками, взятками или мошенничеством. В отдельных случаях деньги могут заблокировать, а объяснения потребуются и от отправителя, и от получателя. А в день трезвости 11 сентября в 18 субъектах Российской Федерации будут действовать ограничения на розничную продажу алкогольной продукции. Об этом стало известно 4 сентября. При этом региональные власти вправе вводить запреты не на всей территории субъекта, а лишь в отдельных муниципалитетах для конкретных дат. Отмечается, что на федеральном уровне установлено единое правило. Розничная продажа алкоголя запрещена в период с 23.00 до 8 утра по местному времени. Оно действует во всех регионах страны. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 89 копеек, 100 тенге 19 рублей 8 копеек, юань 12 рублей 91 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Важнейший трек у нас Magnetic в эфире. Усы. Давайте также вот настраиваться на эту пятницу с качественным саундом, который вот прям же так текуще, спокойненько нас переведет в самую приятную часть. Это вечернюю. Так, поработаем и дальше давайте на выходные праздновать День города и так далее. Послушаем Маршмелло, демо и также прогноз по праздникам.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну и полетели, узнаем, что интересного произошло 4 сентября. Пятница сегодня, день рождения игры «Что, где, когда». Да, именно она, любимая игра миллионов. Поздравляем. Ну, опять же, те, кто смотрит, может быть, играл, участвовал. Ну, и повод пересмотреть старые выпуски в том числе. Далее у нас Всемирный день сексуального здоровья, отмечайте. День овощей. Плюсом сегодня день незнакомых дорог, открывайте новые. День хомячка, поздравьте. Недолгожители они у нас. Международный день стрельбы из лука. День специалиста по ядерному обеспечению России. С праздником вас. День оттяга. Ну, для пятницы самое оно. Международный день тхэквондо. Поздравляем вас. День перерыва на искусство. Пожалуйста, вот самое время. День возьмите свои манеры на работу. И из границ к нам пришли день, например, у нас дикой природы. Вот так. И день оденьте бирюзовый еще. Ну, давайте так будем. Только не оденьте, а наденьте. Тогда в таком случае, наверное. Джонни Федук у нас Кунгс и Биби Рикса. Слушаем вместе. Хорошего утра и дня в целом.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская,

0: за котлами в газовик.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, астрология, ваш любименькая, слушаем.
2: Овен.
1: Вам будет довольно трудно найти выход для своей энергии, просто ее будет очень много.
2: Телец.
1: У вас все будет прекрасно получаться, но лишь в том случае, если вы будете спокойны.
2: Близнецы.
1: И сегодня вам, возможно, придется потратить немало сил на борьбу со стрессом, вызванным не совсем удачными попытками соответствовать чему-то о вас представлению. Гораздо проще и лучше, не говоря о вас лично, ну, для окружающих, например, оставаться самим собой.
2: Рак.
1: Постарайтесь сегодня не забыть, что в командной игре самое главное — это хорошо налаженные взаимодействия.
2: Лев.
1: Лев, сегодня вы сегодня очень важна будет ваша профессиональная активность, однако постарайтесь не слишком перенапрягаться.
2: Дева.
1: Вы сказали уже достаточно, пора приходить к делу.
2: Весы.
1: Не говорите сегодня ничего, в чем вы не уверены совершенно железно.
2: Скорпион.
1: Вы можете оказаться под наблюдением. Постарайтесь не сделать ничего, что могло бы вас компрометировать.
2: Стрелец.
1: Сегодня вам стоит вспомнить о существовании слова «нет».
2: Козерог.
1: Сегодня не стоит опираться на личные связи, они могут подвести.
2: Водолей.
1: Сегодня вы будете чрезмерно чувствительны. Постарайтесь попадаться на глаза, возможно, меньшему количеству людей.
2: Рыбы.
1: Нынче судьба будет благосклонна к любому начинанию. Информация от Игнио.ночка. Было бы интересно. Игнио.ком. Шус, Рефлекс, Морекрамбрери уже заряжены.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расходов топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: какой год сегодня? Так, 2002, 2008, а может 2012?
1: Каждую субботу в 6 вечера «Назад в чарты». Мы отправляемся туда, где песни были на первых строчках хит-парадов. А каждый трек становился саундтреком жизни.
0: Мы включаем музыкальную машину времени.
1: Каждую субботу в 18.00 на «Смотри радио» «Назад в чарты». Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
3: И свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
7: Телефон рекламной службы 25-08-07.
8: Хит. Взгляни на мир под другим углом.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: на все времена.
1: Ох, песня, записанная американской певицей Келли Роуланд для ее второго студийного альбома. В общем, песня была написана самой Роуланд в соавторстве с Джейсоном Бойдом. 2008 год выпуска. Слушаем.

0: Современный специализированный грузовой автосервис на Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части, ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис на Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 333-100 или приезжай.
1: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.
2: Орский государственный драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина приглашает на торжественное открытие юбилейного 90-го сезона. Откроем новый театральный сезон спектаклем «Сирано де Бержерак» 26 и 27 сентября в 18:00. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-300 для зрителей старше 16 лет.
3: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
4: Каждый будний день в подушка-шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
5: «Антихит» в подушка-шоу! Кручу, верчу, запутать хочу!
6: Категория 16+.
4: Партнер «Батут».

0: Далее. 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. По данным Минобороны России, с 3 на 4 сентября дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 490 украинских беспилотников самолетного типа. Беспилотник также был сбит над территориями 19 регионов России, в том числе над Оренбургской областью. Информации о точном количестве уничтоженных беспилотников над Оренбургской областью пока нет. 4 сентября в Орске пройдет первый домашний матч хоккейного клуба «Южный Урал» в новом сезоне ВХЛ. В этот день автомобилистам придется учитывать ограничения возле Дворца спорта «Юбилейный». Автостоянку за торговым центром «Борисовский» закроют. Ограничения связаны с подготовкой к областному празднику русской культуры. Спустя 9 дней спасатели в Непале после разрушительного наводнения вызволили живым мужчину из туннеля затопленной гидроэлектростанции. Об этом сообщила газета «Катманду Пост». 26 августа в Непале внезапно произошло мощное наводнение. Причиной стали землетрясения и оползень на территории Тибета, которые заблокировали русло реки. После наводнения в регионах предстоит восстановить около 20 тысяч домов. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 89 копеек, 100 тенге 19 рублей 8 копеек, юань 12 рублей 91 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Привет, хитаешки! Ну что, дальше сочной музыкой будем делиться друг с другом и хорошим настроением. Смотри, радио помогает. Вы нам, мы вам. Ну и давайте вместе дружить теми, хотел сказать. Ну, в целом, да, танцевальными. Tokyo Hotel, Баста, про осень споет, также Артикасти заглянет. Есть чем поживиться, полакомиться. И как встретить пятницу.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Оренбуржье захватит она.
1: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Если нет от щетины житья, нужно пену купить для бритья. Если шевелюры пышную оброс, купи машинку для стрижки волос. В сети магазинов «Милый дом» пена для бритья «Арко» 129 рублей. Машинки для стрижки волос в ассортименте от 449 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.

0: Три радио, творческие мастер-классы, игры, слепой лабиринт и подарки. Много подарков! Отпразднуй день города интерактивно. Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

контролировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

С утра мы с вами обсуждали, что нелепое, но милое вы делали для любимого человека или ради него. Давайте, может быть, продолжим эту тему сегодня по эфиру, а почему бы не поделиться интересными штуками. Ну вот тут кто-то говорит, я подружился с его мамой. Ну да, как будто нелепо, да? Ну нет, на самом деле это прикольно. Кто-то говорит, пошел в драмтеатр на спектакль про любовь и уснул на 15-й минуте. Вот такое тоже было. Когда проснулся, говорит, громко похлопал, чтобы она думала, что я в восторге. Но она улыбалась, Руслан пишет, это забавно. Медуза, Энрико Мальо, Бандерас, ну вот, не даст вам уснуть, и можно и поаплодировать, я думаю, после исполнения. Хорошего дня. Для сообщений портал смотри.радио. В твоем ритме. Смотри.

0: кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
3: Если вы любите цветы и гордо называете себя флористом, если у вас есть опыт и желание зарабатывать, занимаясь любимым делом, то мы нашли друг друга. Салон цветов «Арт Букет» ищет флориста с опытом работы. Комфортные условия труда и своевременную хорошую заработную плату гарантируем. «Арт Букет», Орск, Васнецова, 21. Звоните 332-445.
4: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
5: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
6: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
5: 4 сентября сразимся с хоккейным клубом «Горняк УГМК». Начало матча в 18:30. Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
7: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: хит. На все времена.
1: Don't speak с английского «Не говори». Рок, баллада группы No Doubt, ставшая третьим синглом альбома. Ну и она стала итогом разрыва отношений вокалистки группы Гвен Стефани и басиста Тони Кеннелла, длившихся 7 лет.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Мужской гель для душа «Кьюмен» 640 мл или мужской шампунь «Кьюмен» «Чистота и свежесть» 410 мл всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: В крупную организацию требуются замерщик, сборщики, монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.

0: Да нет, можно назад. Вот я домой пошел.
1: Возвращайся обратно.
0: Да, да, да. Найс-центр в эфире, привет.
1: Здрасте, здрасте. Как дела?
0: Нормально все. Ты на такси?
1: Конечно.
0: Ну вот, пожалуйста. Ну, правда, не на полуночном. Да, но на дневном.
1: Да.
0: Так что всем таксистам привет.
1: Да, Настя всем тоже. Здравствуйте.
0: Удачи, хорошего дня.
1: Пока-пока.
2: Будь ярче. Смотри радио.

0: Далее. Полдень. Это радио. Реклама. День продолжается с Желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбурге суд огласил приговор членам преступной группы, занимавшейся незаконным проведением азартных игр с доходом в особо крупном размере. С апреля по ноябрь прошлого года четверо мужчин и две женщины незаконно использовали для этих целей нежилое помещение в Почтовом переулке. Злоумышленники пытались скрыть свой преступный бизнес, но работу подпольного казино пресекли правоохранители. Доход ОПГ составил более 25 миллионов рублей. Организатора преступной группы приговорили к 2 годам колонии в общего режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей. Остальным фигурантам назначили условные сроки от 9 месяцев до 1 года и штрафы от 100 до 150 тысяч рублей. Татарстан возглавил рейтинг перспективных регионов для трудоустройства. Аналитики выяснили, что там медианная предлагаемая зарплата составила 81 тысячу рублей, а уровень безработицы достиг 1,7%. На втором месте Башкортостан, замыкает тройку Амурская область, сообщает РИА Новости. Кроме того, в пятерку лидеров вошли Калужская область и Санкт-Петербург. Москва в этом рейтинге заняла 9-е место. Интернет на борту российских пассажирских самолетов может появиться в 2027-2028 годах. Вероятнее всего, соответствующее решение в первую очередь будет реализовано на отечественных лайнерах МС-21. Об этом сообщил глава Аэрофлота Сергей Александровский. По его словам, авиакомпания пока не проводит испытания системы, однако уже готовится к их проведению. Речь идет о полностью российском решении для обеспечения доступа в интернет во время полета. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 89 копеек, 100 тенге 19 рублей 8 копеек, юань 12 рублей 91 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Приветствую всех в эфире Радио Хит. Настя Центр сегодня с тобой на связи. Ну что, друзья, спешу поздравить вас с окончанием этой рабочей недели. Ну, практически окончанием, ведь на наших студийных 12.06 и на календаре пятница. Осталось совсем немного поднажать, дождаться вечера, а уж там и выходные встретить с размахом. Ну и учеников, конечно, хочется поздравить с первым учебным, прошедшей у первой учебной недели. Очень это здорово, надеюсь, что вы уже восстановились, пришли, скажем так, в русло вошли, да, в это течение, и все у вас прекрасно. Кстати, об этом можете рассказать подробнее в сообщениях.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Влажные полотенца «Эмили Стайл» для всей семьи 60 штук. Влажные салфетки «Эмили Стайл» 120 штук. Всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме.
5: Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: эфире. В точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
1: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
2: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
2: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская, 1. Орск, центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: На самом деле оказался шалопаем, которому просто хотелось погреться. Очень трогательная история. И насколько там очень классно сыграл сам Леонов, такого действительно трогательного, обаятельного человека. Но об этом фильме мы уже не раз говорили, в общем-то. Поэтому я решил немножко, так сказать, посмотреть на фильмографию великого артиста. И вспомнил и увидел еще один замечательный фильм, который тоже мне очень нравится. Это фильм «33» 1965 года, категория 6+, у картины. Там Евгений Леонов играет Ивана Сергеевича Травкина. Живет он в провинциальном городке и работает на фабрике безалкогольных напитков. Это такой вот интересный шаржик к биографиям, сыгранным на экране, то есть у Евгения Леонова. То есть это там как раз не про алкоголь, а наоборот, то есть, да, вот безалкогольный. И вдруг он по рядовому случаю заболел зуб, он отправляется в стоматологическую поликлинику, и там врач обнаруживает у него 33-й зуб, то есть один лишний. Ну, то ли атавизм, то ли что-то еще, что-то другое, то ли научное открытие, непонятно, но, в общем, Иван Сергеевича, так сказать, берут крупно в оборот, и скромный технолог становится главной повесткой дня. Его везут в Москву, показывают на конгрессе светилом, затем, недолго думая, там приезжает какой-то иностранный профессор, который вдруг неожиданно подтверждает его некие марсианские корни, и его готовят к старту на Марс. Вот представьте себе, у человека неделька выдалась, да? То ты только что работал, в общем-то.
1: На заводе где-то, да?
0: На фабрике работал, да, с семьей своей жил прекрасно, ни о чем, в принципе, вообще не думал. И вдруг уже буквально через несколько дней ты стоишь на космодроме, где тебя собираются отправить на минуточку на Марс куда-то, да? Ну, на самом деле, конечно, это все достаточно смешно и гротескно происходит, но юмор здесь в этом фильме, конечно, добродушный, как, впрочем, наверное, у всех фильмов Георгия Данелли, это режиссер вот этой картины, хотя его бы вот как раз я бы, наверное, вот этот фильм уже в фильмографии самого Данелли, режиссера, я бы отнес его, наверное, к тем, которые, ну, так сказать, не характерны еще, то есть на тот момент у него вот тот определенный почерк, за который мы любим «Осенний марафон» и так далее, «Слезы капали», он еще не совсем сформировался, хотя Леонов после... После, по-моему, вот этой картины «33» регулярно снимался у Данелли, и Данелли считал его вообще своим талисманом. То есть, да, брал его практически во все свои фильмы. Вот. И, конечно, здесь вот, если коснуться вообще органики вот этой артиста Леонова, картина, конечно, исключительно держится на его обаянии. Это очень добрая, наивная комедия. Она, конечно, ну, буквально пахнет вот этой шестидесятнической эпохой, когда люди были просто влюблены в космос. В 61-м году Юрий Гагарин полетел в космос, а картина 65-го года, и пока еще никто, так скажем, не отошел вот от этого...
1: От таких событий.
0: От таких событий, от этого космического, да, грандиозного празднования, так скажем, да. И в этой картине, ну, конечно, гротескно, но, мне кажется, Данелли немножко, так скажем, он посмеялся, но не зло над вот этим всеобщим увлечением космосом, где он был буквально на каждом углу. И здесь вот так получается, что вот герой вот этого Травки, ну, как бы символизирует, ну, не космонавта, конечно, а, в принципе, аккумулирует в себе вот эти все увлечения, да, вот это все фанатство, да, вот этим космосом.
1: Ну, да, люди настолько помешаны космосом, что они не думают о том, что это может быть какое-то, не знаю, редкое заболевание или еще что-то. Они прекрасно знают, что это точно дело космонавтики.
0: Ну, поскольку ученые вмешались, да, по сюжету фильма, да, если они сказали, значит, точно так и есть. Но там, на самом деле, финал будет совершенно другой. Если вы еще не видели этот фильм, то рекомендую посмотреть. Там, конечно, все немножко будет по-другому. Так вот, по поводу Евгения Леонова. Вот его Травкин в этом фильме, вот он не герой, а просто такой простецкий свой парень. Его можно встретить в очереди за кефиром где-то, застать за игрой в домино у подъезда, например, да. Народный, то есть, получается, до мозга костей человек с фабрики безалкогольных напитков, который становится внезапно объектом всеобщего поклонения, то есть от него... им восхищены, давайте так скажем, и чиновники, и столичная богема, ему посвящают стихи и так далее. Но ему самому, в общем-то, на вот это, на это слава, она, как говорится, безразлична абсолютно. У него своя система ценностей, у него есть прекрасная работа, есть семья и есть дети. И вот даже когда его носит там, у него марафон, Одиссея просто невероятная.

0: невероятные психиатрические клиники, профессорские кабинеты, фуршеты и, в конце концов, космодром и медосмотры еще различные его там мучают. А он в этот момент, он продолжает в голове придумывать рецептуру грушевого сиропа. То есть он все еще находится там. Он очень приземленный человек, находится там, на фабрике. А когда прощается вот уже после... Точнее, во время, ну, вот этого, перед, точнее, по полетам якобы на Марс, он просто вот так прощается с семьей, как будто уезжает в командировку в соседний район, а не навстречу Марсу, вот этому вымышленному. Так что вот эта вся фантасмагория, она вот исключительно благодаря Евгению Леонову там существует. Он очень органичен, и вы знаете... Я так, личное мое сравнение, он похож на человека, вот знаете, который присел с вами как-то вечером на лавочку и с увлечением вот, ну, травит байку о том, что его чуть не отправили в космос. И ты слушаешь его, да, понимаешь, что он врет, но при этом отмечаешь, насколько талантливо. Угу. Вот, и мне кажется, вот в этом вся сила игры Евгения Леонова. Ты ему веришь безоговорочно. То есть даже если он тебя обманывает, но все равно он делает это очень талантливо, и ты ему все прощаешь. Угу. Так что вот кино 33, 1965 год, категория 6+, замечательное кино. С замечательным артистом.
1: Вот, друзья, смотрите обязательно, пишите обратную связь, мы же двигаемся далее. Впереди у нас еще больше музыки, звучащей в эфире «Радио Хит».
2: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на «Радио Хит». Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Телефон уже не нужный, сразу я в трейды надал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Трейды. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью, а также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Орск, улица Гончарова, 2, либо Дорожная, 11. Или звони 301-333.
4: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы 25-08-07.
7: Взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

знаете, считаю пятницу приятным днем недели. Ну, чуть ли не самым приятным. Ведь дела ты сделал, да, вроде бы поработал, потрудился. А вечер ждешь как, ну, не знаю что, вот прям как какого-то чуда, что скоро свершится то, что вы так сильно долго ждали. А именно отдых, встречи с друзьями, с родными, близкими. В общем, те самые разговоры, которые откладывали вы на выходные, они обязательно состоятся. Ну, а, кстати, вы можете также нам написать и рассказать, какие у вас планы на вечер и какой ваш любимый день недели. Ну, быть может, именно сегодня наступил тот самый день, который вы ждете каждую неделю, каждый рабочий день, каждый рабочий час, я бы даже сказала. В общем, обязательно пиши нам и делись своими впечатлениями, эмоциями и, в общем, всем остальным. Очень ждем. Телеграм понадобится вам для этого. Макс 8922-878-2929. Портал smotri.radio с категорией в 12+. Ну и наш студийный 21137, код города 3537. А пока море приятной музыки. В твоем ритме.

0: Реклама. Высокие цены никому не нравятся. Но эта беда нам совсем не знакома. Мы точно знаем, куда отправиться. За всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» грабли садовые в ассортименте от 55 рублей. Доска разделочная «Бамбук» от 129 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: Далее 13 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе, а ты решил, что приготовить на ужин. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Суд признал 47-летнюю жительницу Оренбурга виновной в убийстве супруга. Трагедия произошла в ночь на 18 апреля 26 года в их квартире на улице Волгоградской. В этот вечер пара распивала спиртное, между ними вспыхнула ссора, и женщина схватилась за нож и нанесла мужу несколько ударов. От полученных ран мужчина скончался на месте. Суд назначил женщине наказание 8 лет лишения свободы. Отбывать срок она будет в исправительной колонии общего режима. Россиянам посоветовали не шутить в комментариях к банковским переводам. Как пишет газета «РУ», неоднозначные формулировки могут привлечь внимание банковских систем и стать поводом для дополнительной проверки операции. Юрист Александр Хаминский отметил, что особенно нежелательны шутки, связанные с оружием, наркотиками, взятками или мошенничеством. В отдельных случаях деньги могут заблокировать, а объяснение потребуется и от правителя, и от получателя. В день трезвости 11 сентября в 18 субъектах Российской Федерации будут действовать ограничения на розничную продажу алкогольной продукции. Об этом стало известно 4 сентября. При этом региональные власти вправе вводить запрет не на всей территории субъекта, а лишь в отдельных муниципалитетах для конкретных дат. Отмечается, что на федеральном уровне установлено единое правило. Розничная продажа алкоголя запрещена в период с 23.00 до 8.00 по местному времени. Оно действует во всех регионах страны. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 89 копеек, 100 тенге 19 рублей 8 копеек, юань 12 рублей 91 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.

0: мы открываем новый час в эфире Радио Хит 13.04 на наших студийных. Ну что, мы здесь слушаем хорошую музыку и считаем, конечно, отсчитываем минуты до начала вечера, ведь очень хочется поскорее встретить выходные, получить массу удовольствия, но мы не торопимся слишком сильно. А знаете все почему? Потому что впереди у нас много хороших рубрик, интересных историй, подарков, розыгрышей. В общем, все это будет, поэтому предлагаю задержаться и поучаствовать с нами в различных историях. Ну вот, например, рубрика «Автоэксперт» в середине этого часа. Поговорим об автомобильной жизни и узнаем что-то новое и интересное.
1: Смотри радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет. Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси-лидер 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси-лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: Орский государственный драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина приглашает на торжественное открытие юбилейного 90-го сезона. Откроем новый театральный сезон спектаклем «Сирано де Бержерак» 26 и 27 сентября в 18:00. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-30 для зрителей старше 16 лет.
5: Как собрать ребенка к школе в одном месте? В Мегарай. Блузки, юбки, брюки, пиджаки и костюмы, банты, гольфы, майки и носки. Мегарай. Все нужное к школе выгодно покупай.
6: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
7: 4 сентября сразимся с хоккейным клубом «Горняк УГМК». Начало матча в 18:30. Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

0: твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: Рубрика «Автоэксперт» Илья Дорогов, Костя Макаров. Ребят, привет.
2: Привет, привет всем, всех с пятницей. Ю-ху!
3: Да, друзья, всем день добрый.
1: У нас... Костя, мы тебя слушаем.
2: Костя подготовил нам много новостей.
3: Да, которые Настя очень хотела озвучить, поэтому, Настя, тебе слово.
1: Это обман.
3: Хорошо, ладно.
2: Это подстава.
1: Если что, рубрику всегда готовит Костя. Если нет Кости, готовит Илья. Если нет их вдвоем, не готовит никто.
2: Нету рубрики. Радио закрываем на ключи, уходим.
3: Ладно, давайте начнем с интересного такого антирейтинга. Звучит он следующим образом. В каких регионах чаще всего штрафуют за проезд на красный сигнал светофора?
2: Опа!
3: Так вот, вообще, на самом деле, честно говоря, интересная такая статистика. То есть, по итогам первого полугодия этого года российские водители получили 883 тысячи постановлений за проезд на красный, да, запрещающий сигнал светофора. Да, 880...
2: Давайте честно признаемся, кто из нас трех водителей проезжал случайно на красный?
3: Никто. Я было
1: не
3: дело.
2: У меня тоже было дело.
3: Было дело,
1: я
3: да.
1: не вспомню, честно. Мне кажется, я ни разу не проезжал.
2: Мне один раз, я причем помню, когда с проспекта Мира выезжал на Гагаринский мост, как раз вот этот светофор есть, и я просто его не заметил. Вот это было в темноте.
1: Бывает,
2: такой, да. Я такой, ой-ой-ой.
3: Так вот, вот слушайте, на общую сумму примерно... 3,5 миллиарда рублей.
2: Красненькая сумма.
3: Да.
1: В казну, все.
3: Вот. Но а если смотреть на общем плане, то это получается в районе 1,5% от всех штрафов, которые собрали.
2: Полтора всего лишь.
3: Да, автомобилисты. Но мы с вами прекрасно, знаем, да, что у нас основное нарушение, которое выписывается, это превышение скоростного режима, значит, от 20 до 40 километров в час.
2: 3 миллиарда.
3: 3,5.
2: 3,5 миллиарда, 3,5... это 1,5%.
3: Да.
2: Вопрос, да. Где деньги, Зин? А сколько там нуликов вообще в целом за все штрафы?
3: Ну, смотри. Нет, мне кажется, где-то там... Порядка, наверное, 250-300 миллиардов, в общем, где-то собирают.
1: А, я думала, ноликов.
3: Нет, за штрафы, я так понимаю. Mm-hmm. Ну, если взять статистику прошлых лет. Так вот, аналитики отмечают, что для этого нарушения характерна сезонность. Обычно число выписанных штрафов начинает расти с ранней весны, держится на пике летом и спадает с началом осени. То есть, например, с мая по август число штрафов вырастает на 45% относительно зимних месяцев. Угу. Ну, это очень сильно, представляете, как это, считай, в два раза люди начинают активнее проезжать на красный свет. Так вот, чаще всего водители нарушают правила ранним вечером, то есть в промежутке с 17 до 18 часов. И объясняется это тем, что в это время многие стоят в пробках и нередко проскакивают на запрещающий сигнал светофора, чтобы побыстрее проехать дальше. Угу. Так вот, есть у меня, соответственно, топ-10 регионов-нарушителей. И начнем, наверное, с 10-го, 9-го и 8-го места, потому что у них показатели одинаковые. То есть здесь берется процентное соотношение и...

0: области. Там сразу показатель превысил 33 нарушения на 1000 человек.
1: Ой, как много...
0: То есть градация, да, 10 человек и 33 человека нарушили.
1: А Оренбургской области там нет?
0: Нет.
1: То есть у нас все меньше.
2: Ну, хорошо.
0: Знаете, мне еще что интересно, вот здесь такое пояснение, значит, есть о том, что лидером среди городов стал Новосибирск по причине того, что там весной установили новые камеры, к которым водители, вероятно, еще не привыкли.
1: То есть это там сколько-то человек выявлено.
0: Ну да, да, да.
1: Понятно. А реально статистика, наверное, 100 человек на 1000, да?
0: На самом деле, скорее всего, да.
1: Отлично.
0: Так, идем далее. Значит, в Китае началась масштабная отзывная кампания, инициированная компанией Geely.
1: Так.
0: Да, под действие акции попали чуть более 74 тысяч автомобилей Link & Co, выпущенных с января по декабрь 2025 года, а также почти 20 тысяч автомобилей Geely Galaxy M9. В общей сложности туда за 94 тысячи показатель перевалил. Ну и, соответственно, причиной отзыва стала неисправность чипе питания, используемым в блоках лидар. Ну и, как сообщили в компании Geely, значит, устранять это все будут бесплатно и постараются сделать это все очень быстро.
1: Я знаю то, что еще в Китае и вообще в целом очень много китайских машин отзывают. У тех, у кого ручки как-то открываются за счет именно высоковольтной системы. Там 12 вольт, 220 вольт, чтобы...
0: Не слышал.
1: Не слышал?
0: Нет.
1: Потому что у них должны быть механические ручки открывания. 3,5 миллиона автомобилей отзывают. Вот сейчас вспомнил. И 2900 из них это Тесла, потому что изнутри должна быть еще механическая ручка специальная.
0: Ну, которая в случае ДТП вы можете
1: без проблем
0: открыть. Да, ты ее
1: можешь механически открыть. Да. Да. В Тесла их не видно, а будут вешать красные такие значки, просто на них клеить, чтобы увидели, что вот экстренный рычаг.
0: Что вот здесь он находится.
1: Да, да.
2: Ну, поэтому покупайте Ладу, там нет всяких навороченных функций, и ничего вас отзывать точно не будут.
1: Она, возможно, просто не заведется, и никакого ДТП не произойдет. Это все шутка. Сам владелец двух Лад. Ладно, ребят, спасибо большое за новости. Вам, друзья, конечно, хорошего настроения.
0: Ну да,
1: столько новостей.
0: Да, кстати, всех с наступающим днем города.
1: Да, и, конечно же, не забывайте о том, что всегда хорошее настроение и хорошая музыка находится здесь, в эфире
0: Радиохит.
3: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.

0: Реклама. Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: Если вы любите цветы и гордо называете себя флористом, если у вас есть опыт и желание зарабатывать, занимаясь любимым делом, то мы нашли друг друга. Салон цветов «Арт Букет» ищет флориста с опытом работы. Комфортные условия труда и своевременную хорошую заработную плату гарантируем. «Арт Букет», Орск, Воснецова, 21. Звоните 332-445.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
4: Каждый будний день в подушке шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
5: «Антихит» в подушке шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
6: Категория 16+.
4: Партнер — «Батутный парк Небо».
7: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Коза только что в эфире «Радио Хит» подарила нам бабочек. Ну, очень надеюсь, что бабочки в вашем животе также присутствуют, которые дарят вам радость, позитив, хорошее настроение, море эмоций и энергии. Ну и, конечно, друзья, сегодня пятница. Конечно, настроение уже автоматически становится ярким, классным, клевым. Ну и, естественно, планы тоже у нас строятся активно. О них вы можете рассказать нам в сообщениях. Понадобится для этого Telegram и Макс 89228782929. Портал smotry.radio с категорией в 12+, также доступен для тебя. Так что ты можешь написать и поделиться планами на вечер, чем займешься сегодня, обязательно рассказать. Мы же пока переходим к Маре Краймбререм, а также здесь у нас Куга отметится, Ваня Дмитриенко, Мальбек, Сюзанна будет с новым треком «Отражение». Так что любителям этого, знаете, яркого молодого мальчишки поближе к динамикам.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно, тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Мужской гель для душа «Кьюмен» 640 мл или мужской шампунь «Кьюмен» «Чистота и свежесть» 410 мл. Всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: В крупную организацию требуются замерщик, сборщики, монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33 01 10. Код города 35 37.

0: на Урале 14 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Предупреждение о неблагоприятной погоде на 5 сентября опубликовало Главное управление МЧС по Оренбургской области. По прогнозам синоптиков, в Оренбурге в дневные часы в субботу температура воздуха поднимется до плюс 30 градусов. Оренбуржцев призывают в жару отказаться от физических нагрузок и пить достаточное количество жидкости. Россельхознадзор по Оренбургской области с начала текущего года оформил 49 ветеринарных сертификатов на вывоз с территории региона домашних животных. Кошки и собаки в сопровождении владельцев выезжали за пределы Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Все процедуры проводились в воздушном пункте пропуска Оренбург-Центральный. За отчетный период за границу отправились 35 собак и 14 кошек. Питомцев вывезли в Швейцарию, Аргентину, Люксембург, Южную Осетию, Италию, Германию, а также в ряд других государств. Психологи объяснили, почему осенью люди испытывают грусть. Как пишет news.ru, осенняя тоска связана с сезонным аффективным расстройством, которое возникает из-за сокращения светового дня и пасмурной погоды. Солнечный свет напрямую влияет на выработку серотонина, нейромедиатора, который отвечает за настроение и устойчивость к стрессу. Осенью день короче, небо чаще затянуто тучами, мозг получает меньше световых сигналов. В результате уровень серотонина падает, и нам становится грустно. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 89 копеек, 100 тенге 19 рублей 8 копеек, юань 12 рублей 91 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Ну что, друзья, приветствую вас. Открываем новый час. 14.05 на наших студийных. Мы приближаемся все быстрее и быстрее к вечеру пятницы. Об этом, конечно, стоит помнить весь рабочий день. И когда вам становится сложно, грустно и печально, вспоминайте, что уже сегодня можно расслабиться как следует. При этом всем завтра у нас День города будет отмечаться, и это вообще, ну, полная сказка, да? Поэтому давайте-ка готовиться и писать о своих планах нам, которые будем зачитывать в конце этого часа. Очень жду.

0: Реклама.
1: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
3: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
3: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
4: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
5: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
6: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22 49 39. 22 49 39.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская, 1. Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.

0: радио. Творческие мастер-классы, игры, слепой лабиринт и подарки. Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно. Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: пятница однозначно имеет свою атмосферу, ну или, как говорит молодежь, имеет свой вайб. В общем, да, друзья, здесь мы получаем удовольствие, естественно, наслаждаемся музыкой, а как иначе? Именно в пятницу нужно заниматься этим, восстановлением своих сил после сложной рабочей недели, прослушиванием приятной музыки, встреч с друзьями, и, в общем, все эти планы стоит, конечно, заранее расписать. Но заранее пригласить своих друзей к себе в гости или, наоборот, отправиться в гости самому, ну, без предупреждения, конечно, не стоит приходить, поэтому планы строим, друзья, активно и рассказывай нам о них, если, конечно, там нет никаких особых секретов. Будем зачитывать все ваши весточки, все ваши сообщения в эфире Радио Хит уже в конце этого часа, так что давайте-ка, друзья, пишите нам, делитесь настроением, эмоциями, координат прежние, будем зачитывать все, но пока у нас музыки много, хорошей, приятной, танцевальной, градусы, кто ты, здесь от месяца Бурито, ну и многие другие тоже будут, так что обязательно слушай и делай громче.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Когда покупки разные нужны, любые мелочи особенно важны. Отправляйтесь смело в «Милый дом». Все, что нужно по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» детские пижамы для мальчиков и девочек 399 рублей. Полотенца «Париса Хоум» в ассортименте от 246 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
4: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
3: 4 сентября сразимся с хоккейным клубом «Горняк УГМК». Начало матча в 18:30. Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
5: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы 25.

0: хорошо, когда рядом есть человек, у которого в руках вы можете растаять, как шоколад, знаете, и тем более, что выходные нам это сделать позволяют. Вот, и можно раствориться в объятиях любимых уже в эти выходные, построить с ними грандиозные планы и события. Так что рассказывайте нам о них, чем будете заниматься, как проведете эти классные долгожданные выходные. Будем очень сильно ждать, и приветы ваши зачитывать, несомненно, в эфире «Радио Хит». Ну и, конечно же, будем слушать только лучшую музыку, которая также звучит здесь у нас для наших любимых и дорогих слушателей. И у нас предостаточно, так еще и рубрик разных тоже много. Вот здесь нам написал Сергей Иванович, как всегда. Добрый вечер, Камчатке, он желает, и пишет Настя. Здравствуйте, добрый день, всем веселья, музыки, смотри радио, супер класс. Спасибо вам, Сергей Иванович, обязательно пишите нам еще, будем рады всем весточкам.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

Реклама. Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Современный специализированный грузовой автосервис. На Дорожной, 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части. Ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис. На Дорожной, 11. Звони по телефону в Орске 333-100 или приезжай.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Прямо сейчас в городе Орске +29, вечером +22 градуса. В Оренбурге +28, вечером +24. В Кондыке и Медногорске +25, вечером +18. В Ясном +29, вечером +22 градуса. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама.
5: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: На Урале 15 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске сильно горит трава, улицы затянуты дымом. Горит сухая трава в районе улицы Геологической в Орске. Сильный ветер и жаркая погода осложняют тушение пожара. Угрозы объектам инфраструктуры нет. К тушению возгорания привлечено 5 специалистов и 2 единицы техники 9-й пожарно-спасательной части, а также добровольная противопожарная команда. Тракторист, который случайно проезжал мимо места возгорания на улице Геологической, не смог просто уехать, увидев огонь и работающих пожарных, мужчина решил помочь и начал проводить опашку территории, чтобы остановить распространение пламени. Почему он не смог остаться в стороне, он сам нам рассказал. Вся подробности на сайте orsk.ru. В Гайском муниципальном округе также произошло возгорание сухой травы. Работа ведется на 2 боевых участках. Угрозы населенным пунктам нет. Всего для тушения пожара задействовано 15 человек и 9 единиц техники, в том числе 4 единицы техники и 9 специалистов МЧС России. Россиянам посоветовали не шутить в комментариях к банковским переводам. Неоднозначные формулировки могут привлечь внимание банковских систем и стать поводом для дополнительной проверки операции. Юрист Александр Хаминский отметил, что особенно нежелательные шутки, связанные с оружием, наркотиками, взятками или мошенничеством. В отдельных случаях деньги могут заблокировать, а объяснение потребуется и от отправителя, и от получателя. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 89 копеек, 100 тенге 19 рублей 8 копеек, юань 12 рублей 91 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Приветствую всех в эфире Радио Хит. Настя Центр по-прежнему на связи. 15.05 на наших студийных. И этот час, он отличается от других, так же, как и 17-й час. Ну, в общем, потому что здесь присутствует замечательная рубрика. Рубрика Хит Холидей, в которой мы рассказываем тебе о событиях и праздниках, которые отмечаются сегодня, 4 сентября. Поэтому я предлагаю тебе подключиться, узнать, что за события сегодня можно отметить, ну и в перерывах насладиться приятной музыкой, которая, уверена, нам сейчас всем так очень сильно нужна для поднятия сил и настроения. Смотри радио.

0: день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: Каждый день рассказываем вам о праздниках и о том, что отмечается в этот день. Сегодня 4 сентября на календаре, пятница, сегодня день овощей отмечается. Ну, слушайте, это очень полезная история. Овощи нужно кушать, да, употреблять в пищу. А день рождения игры «Что, где, когда» сегодня отмечается 51 год этому празднику. День хомячка, день незнакомых дорог, а также Международный день стрельбы из лука. Также сегодня отмечается Международный день тэквондо, так что мы причастных также поздравляем. День перерыва на искусство. Действительно, нужно иногда отвлечься и заняться искусством, разгрузить свою голову, особенно людям творческим. День «Возьмите свои манеры на работу» также отмечается. Из интересных праздников: день ореха макадамия, день книги в других странах, день дикой природы, день «Оденьте бирюзовое», тоже хороший праздник. А также сегодня день ленивых мам отмечается. Ну, слушайте, у мам нет выходных, поэтому если этот день сегодня будет у вас ленивый, ничего страшного, никто вас за это не осудит, и иногда нужно себе позволить такую роскошь. День смеси специй, день спасателя отмечается в других странах. А также сегодня день разносчика газет, день комиксов отмечается, день «Съешьте лишний десерт». Ну, слушайте, можно себе позволить и, как принято, да, откладывать на потом и начать с понедельника. Конечно, мы такое не особо приветствуем, но вдруг. Именины сегодня также, они у Афанасия, а также Александра, Феликса, Алексея, Ивана, Ариадны, Михаила, Гавриила, Макара, Василия и Федора. Мы причастных всех поздравляем и напоминаем, что данная информация была предоставлена сайтом kalin.ru. Реклама.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Десятка лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас были Алок и Калид с треком Dive Into Me. На втором месте были Hugel, All Male Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. А лидером Hit Music Chart был Ave, Meet Me in the Dark.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама.
3: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
2: Каждый будний день в подушка-шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
4: «Антихит» в подушка-шоу! Кручу, верчу, запутать хочу!
2: Категория 16+. Партнер «Батутный парк Небо».
5: Чтобы необходимые покупки совершить, в магазин наш надо срочно поспешить. Называется он просто «Милый дом». Все, что нужно, вы всегда найдете в нем. В сети магазинов «Милый дом» хозяйственные тележки «Рыжий кот» в ассортименте от 549 рублей. Резиновые перчатки от «Телла» от 36 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».

0: подарок и подарки! Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Вот они, женщины. Серебро здесь нам поет о том, что нужно смотреть, но меня не трогать, любить, но только немного. Ну, в общем, непонятно, как этим женщинам-то угодить, чтобы все точно прошло так, как они желают. А вообще, друзья, с женщинами не так много надо. Вот если вы думаете и переживаете, что мы такие вот все из себя. Нет, вы вот, знаете, просто можете подарить нам внимание, подарить нам любовь, теплые слова. Кстати, о них вот можно здесь поговорить. Рассказываю вам о том, что можно написать парочку приятных сообщений. Это в Telegram и в Макс по единым координатам 89228782929, а также портал смотри.радио с категорией 12+. Поэтому обязательно напишите своей второй половинке. Признайтесь в любви, скажите, как сильно вы ожидаете вечера.

0: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Нужна спортивная форма? В Мегарай. Костюмы, футболки, шорты, топы, лосины, велосипедки, кроссовки и кеды. Мегарай. Выгодную одежду для спорта покупай.
2: Курский государственный драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина приглашает на торжественное открытие юбилейного 90-го сезона. Откроем новый театральный сезон спектаклем «Сирано де Бержерак» 26 и 27 сентября в 18:00. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-300 для зрителей старше 16 лет.
3: Если вы любите цветы и гордо называете себя флористом, если у вас есть опыт и желание зарабатывать, занимаясь любимым делом, то мы нашли друг друга. Салон цветов «Арт Букет» ищет флориста с опытом работы. Комфортные условия труда и своевременную хорошую заработную плату гарантируем. «Арт Букет», Орск, Воснецова, 21. Звоните 332-445.
4: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Влажные полотенца Emily Style для всей семьи 60 штук. Влажные салфетки Emily Style 120 штук. Всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме.
2: Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
6: Телефон рекламной службы 20.

0: Здесь в эфире Радио Хит. Делимся настроением, эмоциями, а самое главное, любящие сердца здесь признаются в любви, а также музыка, друзья, которая присутствует, несомненно, несмотря ни на что, в нашей любимой рубрике, да, в нашей любимой волне, так что обязательно подключаемся, делаем громче, наслаждаемся моментом уже с нами. Тем более, что сегодня пятница, я буду продолжать об этом говорить весь сегодняшний день. Если вы вдруг забыли, то, да, это заключительный рабочий день на этой неделе, и впереди у нас много хороших планов, много классных историй и жизненных путей. Так что обязательно создаем все самое прекрасное вокруг себя и музыки побольше добавляем, делаем погромче. Впереди, кстати, у нас еще несколько треков до окончания этого часа и немного информации о погоде также будет, так что советую тебе остаться и услышать первым.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроиц.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе
3: в ХБшку на ТЗБ.
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей, домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Прямо сейчас в городе Орске +29, вечером +22 градуса, в Оренбурге +29, вечером +24, в Кувандыке и Медногорске +28, вечером +20 ожидается, в городе Ясном +28, вечером +22. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
6: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: далее. 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с Желен и котлетами на обед.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Орску исполняется 291 год. В субботу 5 сентября пройдут праздничные мероприятия на стадионе «Авангард» и главной аллее. На «Авангарде» с 12.00 начнутся мероприятия, фестиваль единоборств до 15.00, концерт детских коллективов и гастрозона с ремесленными мастерскими. С 15.00 на главной аллее откроются русские подворья, выставки, интерактивные площадки, а с 16.00 молодежная программа. Радиохит «Смотри радио» и «Орск.ру» организуют свою площадку 16.00, включая слепой лабиринт и творческую мастерскую. Основная программа на главной сцене начнется 16.00. Хедлайнером вечера станет Анна Немченко. В 22.00 традиционный праздничный салют. На площади Гагарина в 18.00 откроют стелу «Орск. Город трудовой доблести». В Оренбургской области активно поддерживают бойцов, вернувшихся из зоны СВО. Одна из популярных мер – социальный контракт на развитие предпринимательства. 60 участников СВО открыли свой бизнес. Один из примеров – ветеран Руслан Топаев. После ранения и демобилизации открыл столярное производство «Своя столярка». Благодаря поддержке Центра соцобслуживания он подготовил бизнес-план и оформил контракт, на который купил оборудование. Государственная помощь помогает ветеранам адаптироваться и развивать экономику региона. В Костромской области задержали двоих россиян за работу на киевскую разведку. Фигуранты передавали спецслужбам сведения об участниках СВО и финансировали вооруженные формирования Украины. По данным ФСБ, в местах проживания задержанных изъяли самозарядный пистолет, патроны к нему, обрез гладкоствольного огнестрельного оружия и 240 патронов того же калибра к нарезанному оружию. Фигурантов заключили под стражу по решению суда. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 89 копеек, 100 тенге 19 рублей 8 копеек, юань 12 рублей 91 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
8: Жизнь.
9: Жизнь.
10: Каждый.

Приветствую всех в эфире Радио Хит. Еще один час пролетел у нас незаметно, быстро и, главное, с хорошим настроением. Ведь музыка продолжает сопровождать нас и делать все возможное, чтобы мы не грустили, не скучали. Этот день действительно прошел с позитивом на максимум. Ну и мы, конечно, успели сделать все планы, выполнить, да, чтобы этот день был продуктивным перед выходными. Завершить все важные дела и отправляться прямиком в классное настроение, в море планов, поездки, отдых и все в этом роде специально для нас. Ну и главное, что музыка остается. Кстати, ее много для вас. Подключайся и делай громче. Радио.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
4: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от Бастон? Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Бастон. Мужской выбор.
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
6: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В «Газовике». Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный «Фондиталь», проверенный временем «Бакси» и премиальный «Де Дитрих». «Мамма мия!» Невероятная акция! За котлами в «Газовик». Орск. Краматорская.

0: за котлами в газовик.
1: В крупную организацию требуются замерщик, сборщики, монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
2: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

Ну что, друзья, вот самое время улыбнуться, повеселиться, посмеяться. Ведь именно смех продлевает нашу жизнь, а жить мы хотим долго и счастливо. Поэтому обязательно, друзья, берегите себя, веселитесь. А, конечно же, слушайте хорошую музыку в эфире «Радио Хит». Очень сильно ждем, подключайтесь. Привет, и ваш тоже озвучим. Телеграм и Макс 8922-878-2929. Ждем. В конце этого часа зачитаю все ваши весточки, ну и музыки достаточно хорошей подарю.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
3: ООО «Афина». Фред всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь разные море и доступно все для нас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола, 40.

0: пакеты для заморозки. Мегарай. Товары для консервации и заготовок выгодно покупай.
1: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
2: 4 сентября сразимся с хоккейным клубом «Горняк УГМК». Начало матча в 18:30. Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru 0+.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ну что, друзья, мы с вами продолжаем дарить друг другу настроение, а самое главное хорошее. Ведь только что Егор Крид, Артик Асти нам спели про карму, а, соответственно, все нам в жизни бумерангом возвращается, поэтому нужно творить добро, создавать прекрасное и, конечно же, дарить только позитивное настроение для того, чтобы вам это в двойном размере вернулось. Так что обязательно дарите позитив в виде сообщений, приветов, телеграммы Макс доступны для вас. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Очень сильно ждем, будем зачитывать уже в конце следующего часа. И не забываем о том, что в следующем часе у нас, кстати, приятный вкусный розыгрыш будет, о котором тоже следует помнить и, в общем-то, дозваниваться вовремя. Но об этом чуточку позже поговорим, а пока у нас еще больше треков в эфире «Радио Хит».
1: В твоем ритме. Смотри, радио.

0: Реклама. Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
2: Каждый будний день в подушке шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
3: «Антихит» в подушку шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
2: Категория 16+. Партнер «Батутный».

0: Урале 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. 5 сентября из-за празднования Дня города в Орске ограничат движение автомобилей и трамваев. Часть улиц перекроют только на несколько часов, а возле стадиона «Авангард» ограничения будут действовать практически весь день. Все ограничения будут действовать только 5 сентября. Водителям стоит учитывать их при планировании поездок по городу. Вся подробная информация на сайте нашего города orsk.ru. На улице Нагорной в Сорочинске произошло ДТП с участием питбайка и эндуро-мотоцикла. 15-летний подросток на питбайке выехал на встречную полосу и столкнулся с эндуро под управлением 22-летнего водителя. Подростка госпитализировали с травмами. Водитель эндуро отказался от освидетельствования на алкоголь повторно в течение года, что квалифицируется как уголовное преступление. Оба мотоцикла отправлены на стоянку. В отношении родителей подростка начата проверка на ненадлежащее воспитание. Почти половина опрошенных россиян считают идеальным удаленный формат работы. Еще 41% респондентов предпочли бы гибкий график. Каждый десятый хотел бы работать исключительно в офисе, а для 3% режим работы вообще не имеет значения. В реальности на удаленке работают около трети россиян. Столько же ходят только в офис. Гибридный формат у каждого пятого, а в свободном графике трудится 7%. Главные факторы при выборе графика работы для россиян – баланс между работой и личной жизнью, экономия времени и денег на работу, гибкость и свобода. Также имеет значение возможность работать из любого места, концентрироваться и быть продуктивным на рабочем месте. Дали информацию о курсе валют. Доллар 86 рублей 89 копеек, 100 тенге 19 рублей 8 копеек, юань 12 рублей 91 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
1: В каждом кадре.

Приветствую всех в эфире Радио Хит 17.06 на наших студиях. Ну что, друзья, мы готовимся к замечательной рубрике, рубрике Хит Холидей, в которой расскажем тебе о праздниках и событиях, которые отмечают сегодня, 4 сентября. Ну а после послушаем еще больше хорошей музыки и вкусный бокс тебе подарим. Поэтому твоя задача слушать внимательно, да, бороться за этот бокс, ну и, естественно, дозвониться первым.

0: Что было в этот день? Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну что, друзья, рассказываю вам о праздниках, о событиях. 4 сентября на календаре, сегодня пятница. Это уже настоящий праздник для нас. Пережили рабочую и учебную неделю, а теперь время отдохнуть. День овощей сегодня отмечается, друзья. Вот нужно обязательно в свой рацион их вносить, это полезно. День рождения игры «Что, где, когда». Также день хомячка отмечается. День незнакомых дорог. Кстати, знаете, для улучшения памяти, говорят, нужно каждый раз выбирать новый маршрут и новую дорогу. Это, кстати, помогает. А также сегодня Международный день стрельбы из лука отмечается. А также сегодня Международный день тэквондо. Тоже хороший праздник. 32 года этому событию. Всех причастных поздравляем. День перерыва на искусство. Тоже прекрасное событие, особенно для творческих людей. Нужно все-таки прерваться на искусство, заняться чем-нибудь таким, что вас действительно радует. А также день «Возьмите свои манеры на работу». Так что, друзья, давайте-ка будем уважать своих коллег, родных и близких. Также из праздников событий сегодня день ореха макадамии отмечается, день оденьте бирюзовое, день книги сегодня в других странах, день дикой природы, день чилийского вина, если что, алкоголь вредит вашему здоровью, день ленивых мам, ну, знаете, у мам выходных не бывает, поэтому ленивый день себе можно уж устроить, ничего в этом страшного нет. День смеси специй, день спасателя в других странах, день съешьте лишний десерт. Можно себе позволить съесть сегодня лишний кусочек, я думаю, фигуре этой вашей не повредит. Ну и вообще, все мы привыкли, что начнем заниматься спортом с понедельника. Ну вот, быть может, это тот самый случай, когда сегодня можно чуточку себе позволить лишнего, а в понедельник начать. День разносчика газет, день комиксов отмечается. Сегодня из интересного также именины. Они у Акиндина, какие сложные имена, Афанасия, Анфусы, Александра, Феликса, Алексея, Ивана, Ариадны, Михаила, Гавриила, Макара, Василия и Федора. Мы причастных поздравляем и двигаемся далее по этому замечательному дню, уже практически вечеру. И напоминаем, что данная информация была предоставлена сайтом kalend.ru.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка-шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Мужской гель для душа «Кьюмен» 640 мл или мужской шампунь «Кьюмен» «Чистота и свежесть» 410 мл всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме.
2: Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Если вы любите цветы и гордо называете себя флористом, если у вас есть опыт и желание зарабатывать, занимаясь любимым делом, то мы нашли друг друга. Салон цветов «Арт Букет» ищет флориста с опытом работы. Комфортные условия труда и своевременную хорошую заработную плату гарантируем. «Арт Букет», Орск, Воснецова, 21. Звоните 324-824.

0: много подарков! Отпразднуй День города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
2: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ОТК «Город Торск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вкусные знания.
1: Итак, друзья, вкусные знания в эфире Радио Хит. Ваша основная и главная цель и задача — дозвониться до нас сейчас. 21-103-7, код города 3537. Я задам вам вопрос, который касается нашей области, нашего города, возможно. Ответить, в общем-то, на этот вопрос среди трех вариантов ответов и забрать вкусный бокс от Хлебзавод 7, город Новотроицк. Поэтому очень ждем ваших вот звоночков. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Айгуль.
1: Айгуль, очень приятно. Чем занимаетесь?
2: Еду на заправку.
1: Так, хорошо.
2: За дефицитом.
1: В очереди стоять, да?
2: Ну, надеюсь, что нет.
1: Но мы вам желаем, чтобы вы поскорее заправились, а чтобы вам не было скучно, мы с вами здесь сейчас поиграем. В общем, смотрите, я вам буду задавать вопрос, который касается нашего города. Если вы отвечаете на него правильно, выбирайте, точнее, правильный вариант ответа среди трех, то подарок достается вам. Готовы?
2: Да.
1: Итак, внимание, вопрос. Согласно первой переписи населения Орска, в 1897 году в городе проживало 14 тысяч человек. А сколько людей проживает в нем сегодня? Варианты ответов: 155 тысяч человек, 170 тысяч человек или 185 тысяч человек. Что думаете?
2: Будет второй вариант.
1: Второй вариант ответа. 170 тысяч человек. Да?
2: Да. Если миллион... Ой, как у нас? Тысячный город?
1: Тысячный город.
2: Тысячный город. Ну, пусть ваш побольше будет.
1: Так какой вариант ответа в итоге?
2: Второй.
1: Второй вариант ответа. 170 тысяч, ну, к сожалению, Айгуль, неправильный вариант ответа. Вот давайте привет родным и близким. В честь того, что дозвонились.
2: Давайте всех с пятницей, чтобы оно было продуктивное, хороших всем выходных и всего самого хорошего вам.
1: Спасибо, Айгуль. Вас с наступающим днем города Орска. Поздравляем.
2: И вас тоже, да-да-да.
1: Спасибо, с пятницей вас. Всего вам хорошего. Звоните нам обязательно еще. До свидания. Друзья, у нас один вариант ответа отпадает уже, соответственно, да? Значит, шанс выиграть увеличивается. Алло, здравствуйте. Как вас зовут?
3: Дмитрий.
1: Дмитрий, очень приятно. Так, Дмитрий, вы там тоже за рулем, да? Вас как-то плохо слышно.
3: Громкая связь, нормально все.
1: Ну все, хорошо. Тогда, значит, правила соблюдены. Ну, в общем, смотрите, Дмитрий. Вопрос, повторяю, согласно первой переписи населения Орска, в 1897 году в городе проживало 14 тысяч человек. Сколько людей проживает в нем сегодня? 155 тысяч человек, 170 тысяч человек или 185 тысяч человек?
3: Давайте попробуем первый вариант.
1: Первый вариант ответа. 155 тысяч человек. Уверены, Дмитрий?
3: Да, уверен.
1: Но это тоже неправильный вариант ответа. Дмитрий, давайте привет родным и близким в эфире. Алло, Дмитрий? Дмитрий пропал. Ну, в общем, я надеюсь, Дмитрий в итоге до нас дозвонится потом, чтобы хотя бы привет передать. Смотрите, ну, у нас вообще задача максимально простая. Здесь кто первый сейчас дозвонится до нас, вот не глядя, поднимаю трубку. Не знаю, кто здесь на линии. Алло, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Как зовут вас?
4: Евгений.
1: Евгений, очень приятно. Чем занимаетесь, Евгений?
4: К дому подъезжаю.
1: Хорошо, смотрите, у нас здесь Айгуль звонила, Дмитрий звонил. Соответственно, они два раза дали неправильный ответ. Ваша задача теперь, вот, в общем-то, здесь только слушать эфир было внимательно. Вопрос, повторяю, согласно первой переписи населения Орска, в 1897 году в городе проживало 14 тысяч человек. Сколько людей проживает в нем сегодня? 155 тысяч человек, 170 тысяч человек или 185 тысяч человек?
4: Конечно же, 185.
1: 185.
4: Человек.
1: Уверены, Евгений?
4: Да.
1: Хорошо. Аплодисменты вам. Поздравляем вас. Но здесь трудно было, в общем-то, не угадать. Тем более, что Айгуль нам дала второй вариант ответа, Дмитрий первый. И вы вот все-таки, они вам помогли сегодня выиграть. Так что я думаю, что им привет точно надо сегодня передать. Ну и родным и близким, разумеется. Пожалуйста.
4: Ну, передаю привет супруге своей. Мы сейчас вместе с ней в машине сидим и отгадывали. Детям своим, вам, конечно же. Ну и двум участникам, которые не угадали.
1: Спасибо большое, Евгений. Очень приятно.

0: Более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7, город Новотроицк, тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города.
1: Вкусные знания.

0: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Торск, улица Гончарова, 2, либо Дорожная, 11. Или звони 301-333.
1: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
0: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Влажные полотенца «Эмили Стайл» для всей семьи 60 штук. Влажные салфетки «Эмили Стайл» 120 штук всего по 99 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: В крупную организацию требуются замерщик, сборщики, монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
6: Орский государственный драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина приглашает на торжественное открытие юбилейного 90-го сезона. Откроем новый театральный сезон спектаклем «Сирано де Бержерак» 26 и 27 сентября в 18:00. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-300. Для зрителей старше 16 лет.
7: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: мы встречаем вечер с хорошей музыкой и классным настроением, так что обязательно подключайся, делай громче и вперед навстречу различным планам и веселью. А что может быть лучше? Это, конечно, вечер пятницы и выходные впереди, которые еще не успели пройти так быстро, как они обычно пролетают. Поэтому давайте-ка планы строим и вперед навстречу им, а отдыху, веселью и, конечно, только позитивным эмоциям и настроению. Здесь еще у нас немного информации о погоде будет, так что обязательно подключайся и делай громче уже сейчас.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри-радио «Назад в чарты». Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Прямо сейчас расскажу немного о погоде в городе Орске. В данную минуту плюс 28 градусов, вечером ожидается плюс 22. В Оренбурге плюс 28, вечером плюс 24. В Ковандыке и Медногорске плюс 27, вечером плюс 20. В Ясном плюс 27, вечером плюс 22 градуса. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
6: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: Он не хочет меня слушать. Я ему говорю, давай работать, давай меняться. Он тут на велосипеде хотел сказать.
1: Нет, я колесо свое забрал. Знаешь, когда здесь утреннее шоу было, колесо стояло здесь полгода. Они такие, ну, по-любому, это Куликова.
0: От велосипеда?
1: Да, колесо от велосипеда.
0: Я думал, не твое в итоге?
1: Мое, да.
0: А, твое?
1: Виталий говорит, такое чувство, как будто он это, вот здесь все костюмы разбросил. Он на одном колесе ехал, жонглировал, говорит, и успел на работу.
0: Вот будешь дальше жонглировать.
1: Ладно, хорошо.
0: Пока.
1: Пока.
2: Смотри радио.

0: Австралия. 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Орск участвует в пилотном проекте по скринингу заболеваний ЖКТ. Проект реализуется с весны на базе городской больницы. Участники – сотрудники одного из предприятий. Обследовано 900 человек, у 600 выявлены отклонения. Проект продлится до конца декабря. Планируется обсуждение открытия скринингового центра. Решение примут в 2027 году. В Оренбурге завершился суд над 6 участниками организованной преступной группы, обвиняемыми в незаконных азартных играх вне игровой зоны. С апреля по ноябрь 2025 года они использовали помещение в почтовом переулке для незаконной игорной деятельности, получая доход. Преступники применяли меры конспирации, но были разоблачены правоохранителями. Организатор приговорен к 1,5 годам колонии и штрафу 300 тысяч рублей. Остальные получили условные сроки от 9 месяцев до года со штрафами от 100 до 150. 10 тысяч рублей. 8 из 10 россиян готовы учить иностранный язык ради отношений. Почти каждый третий уже начинал заниматься языком ради понравившегося человека. При этом отношения или брак с иностранцем допускают почти половина опрошенных мужчин. Среди женщин только 38%. Главными сложностями подобных отношений россияне называют расстояние, разницу культуры и языковой барьер. Самым популярным языком для изучения ради партнера стал английский. Его выбрали 28%. Следом идут итальянский и испанский. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 89 копеек, 100 тенге 19 рублей 08 копеек, юань 12 рублей 91 копейка. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
8: Жизнь.
9: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, сентябрь уже давно настал. Если ты сегодня улыбаешься, значит, ты с нами в теме. Поэтому давайте, друзья, будем гнать со скоростью света, да. Здесь Женя Куликов и много-много хорошей музыки.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Если вдруг что-то купить очень нужно, в наш магазин приезжайте дружно. Название наше любому знакомо. Найдется здесь все для семьи и для дома. В сети магазинов «Милый дом» кухонные весы в ассортименте от 249 рублей. Машинки для удаления катышков на одежде от 159 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
5: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

0: Это были Артик и Асти. Если забыли, кто был вчера в постели, то глицин принимайте, и тогда все будет хорошо. Ну и также память развивает позитив. Да, позитива у нас очень много, друзья. Женя Куликов здесь, и вот интересная новость. Огурец-талисман мэра. Ну, не нашего. В общем, екатеринбургские школьники робототехники вернулись с чемпионата мира в Египте с серебром, а мэру Алексею Орлову подарили счастливый огурец. А градоначальник был так впечатлен, что все утро не выпускал овощи из рук, заявив, теперь успех городу гарантирован. В общем, вот как-то так, друзья. Вот такие веселые новости. Ну, а дальше у нас будет еще много музыки хорошей и новостей. Будет очень много всего. Вот Лара Фабиан прямо дальше у нас здесь в эфире.
1: В твоем ритме. Смотри радио.
0: Давайте на полную громкую прибавляйте свои колонки, друзья. Вечер пятницы наш, погнали!

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: На комфорт и уверенность есть надежда. Противостоим любым невзгодам стойко. Есть антистатик у нас для одежды и для стойкости прически «Плойка». В сети магазинов «Милый дом» антистатик «Лиз» 180 мл 85 рублей. «Плойка Стайлер» в ассортименте от 369 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Закатлани в Газовик.
1: Современный специализированный грузовой автосервис на Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части, ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис на Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 333-100 или приезжай.
2: Эгегегегей!

0: и подарки! Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель». Телефон рекламной службы 25-08-07.
2: Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Ну а пока белки делают по 150 запасов в минуту, а киты уплывают на юг, друзья, чтобы оторваться по полной, мы здесь, в студии, разгоняем ваш пульс до космических скоростей. В общем, забудьте про спячку, давайте приветы ваши зачитаю. Жень Куликов здесь. А Кристина Владиславовна Плотникова написала: «Родители мои, поздравляю с годовщиной свадьбы, люблю вас очень сильно». Мы тоже поздравляем ваших родителей с годовщиной. Пусть долго, как говорится, вместе живут, радуются и радуют, конечно же, вас. Ну а дальше, и вообще, пусть, мне кажется, вот годовщина, знаете, свадьбы, если большая свадьба, да, это значит, что люди друг друга понимают. И, наверное, они проще ко всему относятся и не нервничают, и любят друг друга. Поэтому елка с композицией проще.

0: Полезной быть должна любая нам покупка. И чтоб прекрасны были и душа, и тело. Колготки новые купить совсем не шутка. И чистить обувь, чтоб всегда блестело. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур 40 Дэн» 149 рублей. Губка для обуви в ассортименте от 22 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.
1: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 27 градусов, ночью 14, утром 22. В Оренбурге сейчас плюс 26, ночью 12, утром плюс 19. В Ясном, Кумадыке-Медногорске сейчас плюс 24, ночью плюс 7, а утром плюс 15. В Рейкьявике плюс 12, но информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
0: Реклама.
3: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: Австралия. 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. 5 сентября из-за празднования Дня города в Орске ограничат движение автомобилей и трамваев. Часть улиц перекроют только на несколько часов, а возле стадиона «Авангард» ограничения будут действовать практически весь день. Все ограничения будут действовать только 5 сентября. Водителям стоит учитывать их при планировании поездок по городу. Вся подробная информация на сайте нашего города orsk.ru. На улице Нагорной в Сорочинске произошло ДТП с участием питбайка и эндуро-мотоцикла. 15-летний подросток на питбайке выехал на встречную полосу и столкнулся с эндуро под управлением 22-летнего водителя. Подростка госпитализировали с травмами. Водитель эндуро отказался от освидетельствования на алкоголь повторно в течение года, что квалифицируется как уголовное преступление. Оба мотоцикла отправлены на стоянку. В отношении родителей подростка начата проверка на ненадлежащее воспитание. Почти половина опрошенных россиян считают идеальным удаленный формат работы. Еще 41% респондентов предпочли бы гибкий график. Каждый десятый хотел бы работать исключительно в офисе, а для 3% режим работы вообще не имеет значения. В реальности на удаленке работают около трети россиян, столько же ходят только в офис, гибридный формат у каждого пятого, а в свободном графике трудится 7%. Главные факторы при выборе графика работы для россиян – баланс между работой и личной жизнью, экономия времени и денег на работу, гибкость и свобода. Также имеет значение возможность работать из любого места, концентрироваться и быть продуктивным на рабочем месте. Дали информацию о курсе валют. Доллар 86 рублей 89 копеек, 100 тенге 19 рублей 8 копеек, юань 12 рублей 91 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
5: Как это?
4: Получили в подарок от City Group.
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Знаете что, друзья, принято считать, что осенью все засыпает. Ну, такая биология. Осенью, вот олени вот осенью в это время орут. А что слышно за километр? У них там брачные игры и все такое по полной программе. Ну, а птицы, чтобы улететь, сжигают жир быстрее, чем вы в спортзале. Но они не спят, они живут на полную катушку. Так что выкиньте свою депрессию в мусорку. У нас сегодня давайте вот устроим сезон охоты на крутую музыку. Много у нас ее, поэтому начинаем. Новый час.
2: Смотри.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Хит Мьюзик Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит Мьюзик Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас были Алок и Калит с треком Dive Into Me. На втором месте были Hugel, All Male Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. А лидером хит-мьюзик-чарта был Ave, Meet Me in the Dark.
2: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама. Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
4: В магазинах «Мегарай» все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. «Мегарай». Выгодно все для школьника покупай.
5: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».

0: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Мужской гель для душа Кьюмен 640 мл или мужской шампунь Кьюмен чистота и свежесть 410 мл всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
2: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
3: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
4: Категория 16+.
2: Партнер «Батутный парк Небо».
5: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.радио.

0: Овен.
1: Итак, Овны, ваша импульсивная натура завтра требует дисциплины. Квадратура Марса с Нептуном, значит, может затуманить цели. Не торопитесь с выводами в первой половине дня. Энергия будет, но вектор желаний хаотичен.
0: Тельцы,
1: завтра ваш конек — это тактильная реальность. Да, представляете, вот как-то так. А знаете, что еще? Луна в вашем секторе ресурсов активизирует чувствительность вот вкусом. Прекрасное время для кулинарных экспериментов.
0: Близнецы,
1: ваш воздушный знак. Завтра в родной стихии информации. Меркурий в хорошем аспекте дарует блестящую риторику, однако будьте осторожны с обещаниями. Есть риск разбрасываться пустыми словами.
0: Раки,
1: ваш эмоциональный интеллект завтра на пике. Луна, ваша покровительница, акцентирует тему внутренней безопасности.
0: Львы,
1: завтра ваша задача — сиять и не ослепляя. Солнце формирует динамичный аспект с Сатурном, требуя от вас серьезного подхода даже к развлечениям.
0: Дева.
1: Итак, девы, ваш перфекционизм сможет слегка проиграть битву с текучим Меркурием. Звезды советуют посмотреть на хаос с философской точки зрения.
0: Весы.
1: День равновесия буквально написан на вашем знаке. Да, представляете, будет отличный день для смены обстановки.
0: Скорпион.
1: Итак, скорпионы, завтра вы наконец-то увидите свет в конце тоннеля. Только вы захотите ли вылезать из теплого и относительно безопасного, хоть такого, знаете, темного места.
0: Стрелец.
1: Итак, завтра вы одержите пусть небольшую, но победу. Этот день принесет вам уважение окружающих.
0: Козерог.
1: Итак, нет ничего хуже, чем неотвратно надвигающийся срок окончания работы. Не дайте спешке испортить тот шедевр, который рискует получиться в результате ваших усилий.
0: Водолей.
1: Далеко не все завтра будут способны понять ваши действия, однако это еще не повод, чтобы от этих действий отказываться.
0: Рыбы.
1: Итак, рыбы, если вы собираетесь отдаться на волю волн, будьте готовы к тому, что ветер переменится. Завтра от вас потребуются решительные действия. Друзья, гороскоп был составлен сайтом igneo.com, ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио.
2: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
3: Гороскоп.

Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и

0: выгодным ценам.
1: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
2: Орский государственный драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина приглашает на торжественное открытие юбилейного 90-го сезона. Откроем новый театральный сезон спектаклем «Сирано де Бержерак» 26 и 27 сентября в 18:00. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-300 для зрителей старше 16 лет.
3: В крупную организацию требуются замерщик, сборщики, монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
4: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.

0: Вы знаете, вот Женя Куликов всегда, вот раньше, когда появилась эта у нас песня, я всегда, когда Настя Центр работала, я всегда ставил на ее эфир. И она всегда, ну почему? Всегда вот, когда я работаю, говорит, стоит эта песня. Я такой, не знаю. В общем, потом признался, получил втык, но теперь больше не ставлю.
1: Хит. На все времена.
0: А сегодня это хит Кеши, композиция «ТикТок». Песня была написана очень быстро. Кеша сочинила все куплеты в 2 секунды, хотя самой певице казались слова дурацкими, ее отговорили их менять. В общем, ну вот такой вот трек получился. And feeling like P. Diddy, hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Во все магазины товар отгружен. Пускай у каждого свои душевные искания. Кому-то противень на кухне нужен, кому-то форма для запекания. В сети магазинов «Милый дом» противень «Скова» 299 рублей. Форма для запекания «Забава» 1,5 литра от 249 рублей. Теперь и в «Кувандыке» на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.
3: Если вы любите цветы и гордо называете себя флористом, если у вас есть опыт и желание зарабатывать, занимаясь любимым делом, то мы нашли друг друга. Салон цветов «Арт Букет» ищет флориста с опытом работы. Комфортные условия труда и своевременную хорошую заработную плату гарантируем. «Арт Букет», Орск, Воснецова, 21. Звоните 332-445.
1: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
4: 6 сентября в 13:00 поборемся с командой хоккейного клуба «Челмет». Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.

0: Натуралия. 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Орск участвует в пилотном проекте по скринингу заболеваний ЖКТ. Проект реализуется с весны на базе городской больницы. Участники – сотрудники одного из предприятий. Обследовано 900 человек, у 600 выявлены отклонения. Проект продлится до конца декабря. Планируется обсуждение открытия скринингового центра. Решение примут в 2027 году. В Оренбурге завершился суд над 6 участниками организованной преступной группы, обвиняемыми в незаконных азартных играх вне игровой зоны. С апреля по ноябрь 2025 года они использовали помещение в почтовом переулке для незаконной игорной деятельности, получая доход. Преступники применяли меры конспирации, но были разоблачены правоохранителями. Организатор приговорен к 1,5 годам колонии и штрафу 300 тысяч рублей. Остальные получили условные сроки от 9 месяцев до года со штрафами от 100 до 150 тысяч рублей. 8 из 10 россиян готовы учить иностранный язык ради отношений. Почти каждый третий уже начинал заниматься языком ради понравившегося человека. При этом отношения или брак с иностранцем допускают почти половина опрошенных мужчин. Среди женщин только 38%. Главными сложностями подобных отношений россияне называют расстояние, разницу культуры и языковой барьер. Самым популярным языком для изучения ради партнера стал английский. Его выбрали 28%. Следом идут итальянский и испанский. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 89 копеек, 100 тенге 19 рублей 08 копеек, юань 12 рублей 91 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.

0: Виктория Куликов на Радио Хит.
1: Друзья, знаете ли вы, что мы живем в буквальном смысле внутри пузыря? Наша Солнечная система движется сквозь галактику и создает вокруг себя ударную волну. Но из-за космической пыли она выглядит как огромный светящийся шар радиусом в 1000 световых лет. Мы как корабль в ночном океане, и мы движемся дальше.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
2: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
3: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
4: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
5: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
6: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
5: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
7: Эге-ге-ге-гей!

0: и подарки! Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ну что, друзья, интересные новости. Прямо сейчас расскажу, знаете, что произошло вообще за эти вот, вообще, две недели, да? В общем, в Цюрихе вручили Шнобелевскую премию 2026 года за самые забавные необычные научные исследования. В общем, в Швейцарии прошли 36-я церемония вручения вот этой вот премии. Награду получили 10 команд ученых со всего мира и работы, как бы, которые сначала заставляют засмеяться, а затем задуматься. Награды этого года присудили за изучение питательности тараканьего молока. Представляете, таракан доить. Вот. Эволюционные истории поцелуев, а также исследование процесса сморкания. В общем, другая группа ученых закопала 1000 пар нижнего белья в 25 странах, чтобы проверить скорость его разложения почвенным организмами. В общем, как-то так, друзья. Вот, а что интересно, и представляете, за это премии дают еще и деньги. Ну, а мы с вами даем хороший старт к субботе, друзья. Погнали!
1: Смотри радио.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».

0: магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях. Картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. До

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Телефон рекламной службы 250807.
1: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

А знаете, Мари Краймбрери, вот у нее в песнях вот есть высокий смысл. Да, правильно, она говорит, давай не ждать. Вот тот, кто ждет, быстро потом жизнь пролетает, и они потом становятся какими-то злыми и такие, ой, а я бы вот... Главное что? Быть молодым, быть как бы на, ну, вот так танцевальным, веселым, это хорошо, друзья, это круто. Поэтому давайте жить, не ждать чего-то там, пока к нам прилетит на руки, да, или на голову. В общем, просто жить, веселиться и, конечно же, слушать и смотреть радио. Ну, а потом еще и привет ваши, весточки ваши зачитывать. Это мое любимое занятие. Любимые мои супруги и сынули, еду домой, ура, сегодня будем вместе, написал Павел Волков. Ну что ж, сынуля и, конечно же, жена вас очень-очень, видимо, ждут. Вот, поэтому давайте-ка для вас песня следующая, Ваня Дмитриенко, а потом еще что-нибудь поставим.

0: Реклама. Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
1: Мегарай. Товары для секции покупай. Формы для футбола, спортивные костюмы, однотонные футболки, гимнастические купальники, балетки, кроссовки, носки и гольфы. Мегарай. Товары для будущих чемпионов выгодно покупай.
2: Орский государственный драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина приглашает на торжественное открытие юбилейного 90-го сезона. Откроем новый театральный сезон спектаклем «Сирано де Бержерак» 26 и 27 сентября в 18:00. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orskdefisteatr.ru. Справки по телефону в Орске 203-300 для зрителей старше 16 лет.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Ну и расскажу немного о погоде прямо здесь и сейчас, друзья. А знаете, вот у нас в Орске сейчас плюс 21 градус, ночью будет плюс 14, утром 20. В Оренбурге сейчас плюс 23, ночью будет плюс 12, утром плюс 19. В Ясном Кунтке, Медногорске сейчас плюс 17, утром плюс 7, утром плюс 14, это ночью плюс 7. А вот в Рейкьявике плюс 15. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
3: Реклама.
5: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: Австралия. 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на радио.
1: А представляете, друзья, пчелы в Нью-Йорке делают мед красного цвета из отходов вишневого сиропа. Вот, друзья, понимаете? Вот именно с такой новостью. Будем лететь дальше в новый час и делать вечер еще веселей и музыкальней.
2: Смотри.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
0: Партнер «Батутный парк Небо».
4: С мусором всегда боритесь. Без него намного лучше жить.
5: К чистоте во всем стремитесь
6: и старайтесь сильно не сорить.
7: В сети магазинов «Милый дом» полипропиленовый мешок для мусора до 50 килограмм от 8 рублей. Хлопчатобумажные перчатки с ПВХ от 14 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.
8: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
9: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45 99 99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
8: Алло, а можно такси к школе?
10: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
11: 6 сентября в 13:00 поборемся с командой хоккейного клуба «Челмет». Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
12: Включи новое окно в своем доме.
13: Смотри радио. Смотри жизнь.
14: Подробности на смотри.радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций Royal 7. Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, друзья, давайте гороскоп на завтра, на 5 сентября. Уже приготовил Женьк. Погнали.
2: Овен.
1: Завтра, прежде чем говорить что-то, что может иметь последствия в будущем, остановитесь и подумайте.
2: Телец.
1: Итак, тельцы, единственное, что завтра от вас потребуется, это быть в нужном месте в нужное время.
2: Близнецы.
1: Итак, завтрашний день вам лучше терпеливо переждать, не пытаясь не бороться с невезением, ни тем более действовать, не обращая на него внимания.
2: Рак.
1: Итак, сосредоточьтесь завтра на каком-нибудь одном занятии. Все, что сверх того, от лукавого.
2: Лев.
1: Итак, завтра вы можете неплохо развлечься, экспериментируя с продуктами питания.
2: Дева.
1: Оглянитесь назад завтра. Это поможет вам прояснить взгляд в будущее. С этого дня хорошо начинать новые дела. Они быстро и успешно придут к завершению.
2: Весы.
1: Завтра вам стоит отвлечься от деталей, обозреть ситуацию в целом. Узнаете много нового и интересного.
2: Скорпион.
1: Завтра вы наконец увидите свет в конце тоннеля. Только вот захотите ли вылезать из теплого, безопасного, хоть и темного места.
2: Стрелец.
1: Завтра вы одержите пусть небольшую, но победу. Этот день принесет вам уважение окружающим.
2: Козерог.
1: Нет ничего хуже, чем неотвратно надвигающийся срок окончания работы. Не дайте спешке испортить этот шедевр.
2: Водолей.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже

0: Категория 12+. Партнер «Хлебозавод 7», город Новотроицк.
1: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Торск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-333.
2: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
3: Эгегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегегegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegeg

0: радио. Творческие мастер-классы, игры, слепой лабиринт и подарки. Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно. Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Это был Сергей Лазарев и Полина Гагарина с композицией «Happy End», друзья. Да, вот «Happy End» лету. Мы уже давно помашем, да, ручкой. Ну, а у нас сейчас осень, и вот, знаете, какое экстренное включение из общения. Японские инженеры придумали робота, который чувствует боль. Да, теперь у терминатора есть чувство. Ему не только нужна ваша одежда, а может быть даже, чтобы вы его пригрели, музыку включили и так далее. А в связи с этим у меня вот вопрос к вам. Если робот плачет, когда его, там, я не знаю, пинут, это мы ему делаем больно или он просто симулирует, а, чтобы не работать? Вот, друзья, ладно, вы пока думаете, а я пока буду ставить музыку хорошую здесь на «Смотри радио». А вот старинка такая, «Инна Хот».
1: Поймай настроение. «Смотри радио».

0: Москве. В точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
2: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Влажные полотенца «Эмили Стайл» для всей семьи 60 штук. Влажные салфетки «Эмили Стайл» 120 штук. Всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме.
3: Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 18 градусов, ночью будет плюс 14, утром плюс 20. В Оренбурге сейчас плюс 21, ночью 12, утром 19. В Ясном, Кумыт-Кемет-Нагорске сейчас плюс 12, ночью плюс 7, а утром плюс 15. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
4: Реклама.
6: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: На Урале 22 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, вот 22.03, местная студийная, поэтому давайте незамедлительно будем готовиться, так сказать, меня провожать. Да, я уйду, но завтра я приду, не бойтесь, у меня рабочий день заканчивается, и как раз завтра отметим День города.
2: Смотри.
0: Радио.

0: и сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Хит Мьюзик Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит Мьюзик Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас были Алок и Калит с треком Dive Into Me. На втором месте были Hugel, All Male Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. А лидером Hit Music Chart был Ave, Meet Me in the Dark.
2: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12:00 и воскресенье в 18:00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Мы снова с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8 961 940 45 42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК «Бункер Клаб».
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Знаете, когда я вот послушал Зиверт первый раз, вот она говорит, я газую как машина, а мне послушал сначала как мужчина, думаю, о чем песня, зачем, да, взял переслушать. В общем, ну, думаю, зачем она так себя хвалит. Но оказывается, все не так, все страшно, да. Не так страшен черт, как его малюют, да. В общем, ребят, смотрите, вот новость какая произошла. В общем, смотрите, сейчас вам расскажу. Все уселись? Все? Давайте, вы сядьте, а то сейчас упадете. В общем, что произошло? Вот очереди из граждан с курицами в России. В общем, в России вступил в силу указ об обязательной регистрации домашней птицы. Представляете? Это привело к тому, что в госучреждениях выстраивались очереди из людей с курами в руках. Представляете? Ну, а соцсети, конечно, запланили видео с талонами и живыми пассажирами у окошек. Там талон B335. Пройдите с курицей в такое-то окно. Ну, а мы с вами

0: Реклама. Для нас важна везде и всегда основательная вкусная еда. Очень любим пищу и готовку. Готовим сытную пищу ловко. В сети магазинов «Милый дом» бумага для запекания «Пекарини» 8 метров 30 сантиметров 25 рублей. Фольга «Пищевая саяночка» 7 метров 29 сантиметров 55 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Эгегей!

0: Ярмарки много подарков! Отпразднуй день города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель». Телефон рекламной службы 25-08-07.
2: Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио. Смотри жизнь.

Не знаю, кто любовь эту выдумал, не знаю. Но без нее как-то скучно жить, да? А вот смотрите, боксерский поединок мышей в лондонском метро был. На станции, в общем, значит, одной. Две мыши устроили настоящий боксерский поединок на платформе. Люди снимают, ржут. Я бы мышь увидел, уже убежал бы, знаете, далеко-далеко. Они боксерские поединки смотрят, да? Но там надо все это потравить и больше не смотреть это. Ну, а мы с вами, друзья, вот к приветам переходим. Кто нам что тут написал? Вот написали. Родители мои, поздравляю с годовщиной свадьбы. Люблю вас, написала Кристина Плотникова. В общем, поздравляем ваших родителей. Радуемся за них. Ну и давайте уже ко сну отправляться. Завтра трудный день. Завтра надо гулять, веселиться. Завтра день города.

0: услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824. ООО «Афина».
1: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде. Расскажите про погоду, да, я расскажу. А сейчас в Орске плюс 18 градусов, да. Ночью будет 14, утром 22. В Оренбурге сейчас плюс 20, ночью 12, утром 19. Ну, ясно, на Кумандыке Медногорске плюс 10, ночью 7, утром плюс 15. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
0: Реклама.
3: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
1: Все оренбуржье в одном касании.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Эминем и Риана с композицией про монстров. Ну, а я вам желаю, чтобы вам монстры никогда не снились, чтобы у вас все было клево, хорошо и замечательно. Особенно музыкально, друзья. Это был Женя Куликов. Ухожу в спячку. Ну, а вам хорошей ночи. Пока-пока. Радио.

0: Далее 23 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8 961 940 45 42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК. «Бункер Клаб».
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы 25 08.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Далее. Полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: Каждый.

0: С вами кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК «Бункер Клаб». Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку Panda Rock 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: У каждого города есть своя душа. А душа нашего Орска – это вы, его жители. Те, кто каждый день делает его теплее и ярче. Пусть в ваших домах всегда царят гармония, любовь и взаимопонимание. Пусть каждый день приносит повод для радости, а вокруг звучит счастливый смех близких. С праздником, любимый Орск! С Днем города! С самыми искренними пожеланиями салон цветов «Арт-букет».
2: Телефон рекламной службы 25.

0: Реклама. В милом доме суперцена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку Panda Rock 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.

0: Слушайте радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.

0: с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК. «Бункер Клаб».
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: 350 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО «ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
1: Телефон рекламной службы 25 08 07.
2: Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

взрослый, сумасшедший, включи рассуду. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 2 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

С вами кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе «Бункер», Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.

вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8 961 940 45 42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 5620753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 4 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
1: В каждом кадре.

вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8 961 940 4542. Кафе «Бункер». Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 5 часов.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом кадре.